0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слушай наших.

Реклама.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте состоялся семинар «Культура питания» в учреждениях образования города Бреста «От теории к практике». Перед началом мероприятия прошла презентация блюд, включенных в примерный двухдневный рацион, а также кондитерских изделий для детей. Также для участников семинара продемонстрировали продукцию детского питания от производителя. После дегустации с докладом об особенностях организации питания обучающихся в учреждениях общего среднего образования в 2026-2027 учебном году выступили начальник отдела по образованию Анатолий Носков и директор комбината общественного питания Бреста Олеся Гринкевич. В Брестском нотариальном округе завтра пройдет акция по бесплатному консультированию ко Дню знаний. Спрашивать можно буквально все, что обычно входит в компетенцию нотариуса. От наследства и завещаний до брачных договоров, сделок с недвижимостью и исполнительных надписей. Полный список контор и бюро, а также график работы на сайте Белорусской нотариальной палаты. Акция продлится весь день.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси выбрали птицу 2027 года. Ею стала золотистая щурка. Она сменит черного аиста, который был символом 2026 года. Золотистая щурка – яркая перелетная птица из Красной книги. Она гнездится в норах, встречается по всей стране, чаще на юге, а из-за потепления климата постепенно продвигается на север. 31 августа – последний день, когда владельцы средств персональной мобильности могут пройти оценку соответствия по упрощенной схеме. Об этом напомнили в госстандарте. Упрощенный порядок завершится 1 сентября, поэтому ведомство просит граждан и компании подавать заявки в испытательные лаборатории заранее. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября 2025 года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику и иногда выезжают в районные центры. Все подробности и исключения содержит специальная памятка на сайте ведомства. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Радио Брест.

0: 7.06 в стране. Команда утреннего шоу «Самое доброе утро» так и подобралась к славному четвергу, за которым обязательно последует пятница с одной небольшой поправкой на занос в сторону ваших интересных, важных решений и действий. Ну, где-то поутру, конечно же, неуклюжих, но таких необходимых, яркими улыбками, что называется, от души душевно вдушечными в вас, как человека, который просто готов идти вперед и жить полной жизнью. Ну, дышать полной грудью, понятно же, что это такая функция, которую у вас не сберешь ни за какие гроши, друзья. Ну и жизнь за вас, то жить мы не собираемся, как раз-таки пройтись рядом, подержаться, что говорится, за ситуацию, какая бы она у вас не была, и, конечно же, подарить кучу ярких и полезных эмоций благодаря правильной музыке, которую вы всегда можете найти на волнах Радио Брест 104.8 FM. Влад Романенко меня зовут. Надеюсь, вновь с вами подружимся, пройдемся по самым ярким улочкам ваших личных эмоций и воспоминаний. Ну и, конечно же, оставим взамен что-то большее, чем просто хорошее настроение. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Далее, как всегда, композиция.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ну, праздник стал выпало на четверг. Ого-го! Напомню, 27 августа в стране обещает занятия на любой вкус. Можно, кстати, сходить в кино, побоксировать по приколу или серьезски, купить лотерейный билет, разлить по бокалам каберне и заодно решить парочку споров честным камень-ножницы-бумага. Но хотелось бы остановиться на отдельном празднике, история которого прозвучала в 2017 году. Спустя 2 года ее поддержала Международная боксерская ассоциация, но в 21 году дату закрепили за 27 августом. Друзья мои, это Международный день бокса в память о первом чемпионате мира по боксу. Так у одного из древнейших единоборств появился наконец-таки свой собственный день в календаре. Но бокс — редкий случай, когда умение честно обменяться ударами по правилам считается не дракой, а искусством и спортом. Впрочем, отвечать его все-таки лучше на ринге или у телевизора, а не в очереди за кассой. Есть еще один праздник, который отмечается также с 2014 года, и посвящен он самому демократичному, на мой взгляд, способу решения споров на планете. Вот кто моет посуду, кому достанется последний кусок пиццы или чья очередь выносить мусор, все это можно решить абсолютно 3 простыми жестами: камнем, ножницей или бумагой. Игра кажется чистой случайностью, но у нее есть своя стратегия и даже мировые чемпионаты. Так что если проиграли, не раз расстраивайся, возможно, соперник просто лучше читал вашу психологию. Ну, или привык не разжимать тот самый камень в виде кулаков, потому что отмечает Международный день бокса. Молодец какой! В общем, друзья, отмечайте себе всласть, берите праздники вам на заметку, что-то приятное и что-то полезное обязательно расскажу уже совсем скоро. Вернемся к праздникам обязательно, но на очереди яркий и неподражаемый трек, прекрасный тандем Марк Ронсон и Бруно Марс. Слушаем.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бриче непеременная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня 19-21, в Пинске 21-23 выше 0, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Life.by или по телефону 120.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

Но брать свое, это, конечно, достойно и доступно для многих из нас, в том числе, если речь касается настоящей дружбы, поскольку мы все делим пополам, это понятно, но если ты взял, то никаких грозных взглядов в спину на тебя не последует. Действительно, настоящая дружба, она проверяется не только в днях рождения, красивых каких-то фотках совместных, гораздо показательнее это вечеро, когда все пошло не по плану, нужна помощь, но сообщение начинается со слов, которые... Нормальные-то люди стараются не отправлять после полуночи. Итак, вот в этой рубрике «Гороскоп, не гороскоп, а топ-3 знаков зодиака» мы выделили. Ну вот только сейчас, друзья, давайте спокойнее, полетят стрелы гнева и негодования. Все-таки основываемся на звездах. Выделили топ-3 самых надежных друзей знак зодиака. Так что ищите себя и не расстраивайтесь, если не нашли в этом списке себя. Итак, на первом месте у нас находятся козерожки, которые редко обещают что-либо под влиянием момента. Если он сказал, что поможет, дело уже внесено в его внутренний план и, скорее всего, снабжено запасным вариантом. Он-то может не писать каждый день, не отправлять десятки сердец и не обсуждать дружбу как отдельный философский жанр, но в тяжелый вечер именно козерог чаще всего берет трубку и поддерживает. На втором месте у нас расположились тельцы, которые, не пускают каждого нового знакомого в близкий круг. Ему нужно время, чтобы привыкнуть как к человеку, увидеть его в обычной жизни, убедиться, что рядом можно расслабиться. Но если вы стали своим, место обычно сохраняется очень даже надолго. Не любят, кстати, внезапных исчезновений, эмоциональных игр и дружбы, существующей только тогда, когда всем весело. Нет, эмоциональный и довольно драматический человек временами. Да, на третьем месте у нас расположились, между прочим, раки, которые замечают изменения, которые многие легко пропускают мимо глаз. Вы стали отвечать короче, отменить встречу, перестали шутить, и он уже понимает, что происходит и что с этим не так. Поможет, придет и, конечно, расставит все на свои места по полочкам. Ну а сейчас, друзья мои, я готов все-таки пригласить вас буквально через композицию и узнать наконец-таки, что же звезды нам готовят.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что, вроде как про друзей выяснили, расставили все точки над «и», узнаем про атмосферу дня сегодняшнего. Сегодня это день, когда слово приобретает особый вес. Хаос может захлестнуть вас, но это не повод бросать дела. В общем, обо всем по порядку, начнем с вас, Овны. Сегодня обращайте особое внимание на то, что говорите, слова могут быть неверно истолкованы. Тельцы, вы можете столкнуться с полным хаосом и неразберихой, дышите глубже и разберите все по порядку. Близнецы, не капризничайте и не бросайте начатое, сегодняшние усилия окупятся сполна. Раки, будьте внимательны, сегодня вы можете случайно ввести кого-то в заблуждение, не торопитесь с объяснениями. Стоппе, я бы даже так сказал. Львы, сегодня вы будете суровы к подчиненным, постарайтесь услышать их причины, прежде чем делать определенные выводы. Девы, партнерские связи, деловые и личные, сегодня переживите подъем, используйте этот момент для укрепления отношений. Сегодняшний день для весов станет испытанием на прочность и трудоспособность, поэтому держитесь молодцом, вы обязательно справитесь. Скорпиончики, переспрашивайте, чтобы точно понять, что вам сказали. Еще и еще и еще раз. Не позволяйте недопониманию испортить ваше большое дело. Стрельцы, сегодня избегайте перегрузок, как физических, так и эмоциональных. В общем, берегите себя. Ну, козерожки, деталей сегодня будет очень даже много. Запомнить все гораздо сложно. Записывайте все важное, чтобы ничего не упустить. Так, водолечки, кстати, есть риск проснуться невыспавшимся, если тот еще в кровати находится. Что скажется на вашем настроении, поэтому постарайтесь найти время для отдыха. Ну и рыбки, вам придется потрудиться, чтобы достичь желаемого уровня, но цель уже близка. Надеюсь, к ней подобраться вам поможет прекрасная композиция от Кельвина Харриса и Сэма Смита.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наша музыка.

0: сплю и вижу.
1: Спать, видеть прекрасные сны, продолжать это дело до тех пор, пока тебя не разбудит будильник. Друзья мои, не люблю дать молоток, разобью, избавлюсь от этих навязчивых будильников, да и звонков в целом. Ну, хочется, конечно, все это продлить мгновенье, друзья, но не сегодня, увы, сори, так сказать. Рабочий день неумолимо берет свое, оставляя вам только такие, знаете, ошметочки ваших эмоций. Надеюсь, они сегодня будут все-таки положительнее, нежели отрицательные. Но все-таки в рубрике «Сплю и вижу» я готов разбирать ваши сны. У нас, между прочим, Оксана, да, сообщение написал. Спасибо большое, Оксаночка. Ну, летал сегодня человек-то в космосе, да? Я так полагаю, вместе с композицией от групп «Серебро». Да, мы ее обязательно послушаем, кстати говоря. Ну и хотелось бы, Оксан, сказать, что сон о пребывании в стратосферах, в космосах, в общем-то, означает стремление к свободе, новые масштабные цели или желание отдохнуть от повседневной рутины. Вот какая-то рутина вас сегодня взял, да вот так вот захватила и не отпускает. А может, она уже длится и не первую неделю, Оксан. Надо все-таки сменить эти настроения минус на плюс. Отдых надо со собой брать и вот нести, как, знаете, милый аксессуар на протяжении всей вашей жизни. Поэтому, если есть возможность взять внеочередный отпуск или парочку выходных, захватив пятницу и сегодняшний четверг, пусть так оно и будет. Ну и, как и обещал, друзья, послушаем композицию от группы «Серебро», но немножко полетаем, правда?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте детские сады, школы, гимназии и лицеи готовы к приему детей 1 сентября. Как рассказал глава города Сергей Лободинский, во время подготовки к новому учебному году один из упоров был сделан на создание безопасных условий пребывания детей. Некоторые учреждения образования распахнут свои двери немного позже. Речь идет о строящихся объектах. Сергей Лободинский пояснил, что для новых учреждений образования плавно формируют штат персонала. Общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам жилищных правоотношений, постановки на учет и снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления государственной поддержки на строительство жилья. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В сентябре вырастет пособие на погребение. Новые суммы выплат будут действовать с 1 сентября. Пособие увеличится до 3172 рублей. Это на 67 рублей 90 копеек больше, чем в августе. Размер пособия зависит от средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц. Для сентябрьской выплаты учитывается июльская – 3172 рубля. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

Band-Aid от Кэти Перри, как в данную минуту является отправной точкой начала нового часа в стране. Я напомню, 8.07, это самое точное, вы находитесь на волнах Радио Брест. И впереди, я уверен, нас ждет приятное музыкальное путешествие вместе с нами на волнах 104.8 FM. Это в Бресте, кстати, Пинск. Передаю отдельнейший привет жители Столичины. Как вы там, друзья мои? Четверг не помешал ли вашим планам? Пружаны давно не слышали. Спешите, передавайте приветы. Ну, в том числе и Драгичин, Барановичи. Я знаю, вы нас слушаете каждодневно. Друзья мои, всех объединяем здесь, в нашем прекрасном месте под названием студийный вайбер. Да, наша маленькая такая вот уже радийная шкатулочка, из которой мы достаем ваши сообщения и с огромным удовольствием зачитываем в прямом эфире. Напомню, номер плюс 375-333-99-2011. Улыбнуться этому миру очень просто. Сделать четверг неповторимым благодаря вашим событиям, сообщениям, людям, которые находятся рядом с вами, это проще простого. Поэтому пишите, давайте объединяться все вместе и встречать утро четверга в веселой музыкальной компании. Кстати, по поводу веселья, друзья, следующий трек от Group Fun, надеюсь, точно придется вам по вкусу.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Требуются водители международной категории CE по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: люди о людях.
1: Но на волне шумихи о том, что Kanye West все-таки не приедет в Питер, билеты сдаются, но не возвращаются деньги, что, конечно, абсурдно, друзья мои, на фоне всех этих новостей появилась другая новость о дочери, родной дочери Ким Кардашьян и Kanye West, которая поделилась неожиданными карьерными планами. 13-летняя Northwest поделилась действительно какими-то своими интересными задумками, заявив о неожиданном желании устроиться на обычную работу в следующем году. Вот так юная артистка поделилась, что музыка остается для нее действительно главным приоритетом и тем, что она все-таки хочет заниматься всю жизнь. Да, она уже имеет опыт выступления на фестивалях, работы над собственными треками, однако не собирается ограничиваться только шоу-бизом. Отвечая на вопрос о худшем совете, который она когда-либо получала, Норд заявила, что это была рекомендация начать карьеру попозже. Нет, это мое хобби и то, что мне нравится делать, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь, заявила Норд. Но, в общем-то, при этом она отметила, что в следующем году, когда ей исполнится 14, она планирует официально устроиться работать в кофейню Starbucks. По ее словам, ей искренне интересно попробовать себя в новой роли и получить реальный трудовой опыт. Молодец, девчонка, что еще можно сказать? Вот такой вот приятный сюрприз сделала не только нам, радиослушателям, но и тем, кто любит, ну, ценит, как минимум, творчество и одиозность Kanye West, следит за новостями о Ким Кардашьян, собственно, настоящая прекрасная девчонка, которая хочет пожить своей жизнью, устроиться поработать и, собственно, понять тот самый вкус настоящих заработанных денег, собственно, ручно. Ну, в общем-то, мы только и рады, поэтому будем ждать очередных новостей в следующем году, когда она поделится своим первым опытом. Ну, а далее, как всегда, к трекам, которые, надеюсь, тоже придут с вам по вкусу.
0: Люди о людях.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23 выше 0. В Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэш.

0: Бай или по телефону 120.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 514 90 31.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

Ну что, 8.44 в стране, настроение активное, позитивное, хорошее, классное. Вот вы думаете, человек с ума сошел, четверг-то еще до пятницы, а до пятницы-то рукой подать. Собственно, про руку хотел поговорить, друзья. Кто помнит знаменитую руку Бога Марадона? Между прочим, знаменитый мяч, который Марадон, так скажем, то ли отбил, то ли благодаря ему забил популярный гол 1986 года, был продан на аукционе за баснословные 2,5 миллиона долларов. Вот несмотря на то, что аукционный дом назвал этот лот самым значимым футбольным мячом в истории, интерес покупателей не позволил достичь амбициозной оценки в... Сколько вы думаете, друзья мои? 10 миллионов долларов. В итоге экземпляр был продан за... Даже не за 2,5, за 3,5 миллиона долларов. Ну, к слову, до аукциона мяч не раз менял владельца. Сразу после окончания четвертьфинального матча, в котором Аргентина одержала победу со счетом 2-1, его забрал тунисский арбитр и хранил у себя более 3 десятилетий. В 23-м году рефери подписал официальное письмо, подтверждающее, что это именно тот единственный, да, поверим на слово, мяч, который использовался в той игре, что впоследствии было независимо верифицировано экспертами. Такое вот слово верифицировано. В общем, проверено и доказано, скажем проще. Друзья мои, в общем, вот так вот, благодаря руке Бога, благодаря аргентинцу, благодаря Марадоне, мы все-таки полюбили большинство из нас футбол, поколение наших родителей. Я все-таки, наверное, так оговорюсь. Ну и, конечно же, наблюдая за тем, как прошел чемпионат мира по футболу, могу сказать, что мундиаль был очень даже большой и прекрасный. Много команд, много замечательных людей. Ну и аргентинцам в этот момент не повезло, к сожалению, да. Ну, в любом случае, все-таки не посрамить честь футбола смог Криштиану Роналдо. Он все-таки, знаете, оказался более мужественным мужчиной, да, чем вышесказанный аргентинец. Я не про сейчас Марадон конкретно имею в виду, значит, Лионеля Месси. Вот сейчас, конечно, полетели в меня гроздь, камни, называйте это как хотите. В общем, друзья, да. Ситуация расставила все точки над «и». В общем, любите любой спорт, не обязательно футбол, а еще лучше любите музыку и оставайтесь вместе с нами и следуйте по волнам радио Бреста, куда бы вы ни отправились.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Автодепо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну вот мы и подбираемся, друзья, к началу следующего часа. Ocean Drive от Duke Dumont составляет компанию нам музыкальную. Если кому-то интересно узнать и немножко приоткрыть страницу этого исполнителя, диджея с мировым именем, как говорится, милости просим, welcome, интернет вам в помощь. Но вот раньше, друзья, еще каких-то лет 20 такое сказать нельзя было, и уже, знаете, отдувались как могли. Да, не придумывали с потолка, но, по крайней мере, старались брать это из каких-то более-менее подтвержденных источников. Да, друзья, журналы, газет, сводки, статьи, даже вырезки шли в ход, лишь бы вам рассказать какую-то полезную информацию. Но, знаете, мы не обленились, отсылая вас в том числе и к интернету, а лишний раз напоминаю,

0: напоминаем о том, что в соцсетях сейчас находится мало-мальски, но какая-то сила. В том числе и соцсеть «Наш Радийный», которая принимает ваши сообщения. Надеюсь, сделаете вы это с большим удовольствием. И отправляйте нам на студийный вайбер. Напомню, номер +375 код 33 399 2011. Ваше сообщение. Народная рубрика «Перекличка», она живет, даже если мы о ней не говорим вслух. В любом случае, ждем ваши смс-очки. Да, будем делиться сообщениями, приятными эмоциями предпятницы, которую мы уже успели назвать вместе с моей коллегой Юлей Майской, которая сейчас находится в отпуске. Вот повезло человеку, понимаешь ли. Друзья мои, ладно, ничего, на нашей улице тоже скоро будет праздник, поэтому всем тем, кто находится в отпуске, белой завистью завидую, передаю привет, ну и присоединяйтесь к нашей компании. Впереди, как всегда, много полезной информации, любимые музыки на волнах Радио Брест.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слушай наших...

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте сегодня пройдет заседание областного исполнительного комитета. Будут обсуждаться два вопроса. Выполнение требований директивы президента о приоритетных направлениях строительной отрасли и работа субъектов профилактики по государственной защите детей в Брестской области. Сезон сбора яблок на Брещине набирает ход. Например, в открытом акционерном обществе Остромечево в Брестском районе яблоневый сад занимает 150 гектаров, в том числе плодоносящий 110 гектаров. Урожай в хозяйстве ожидают получить больше, чем в прошлом году. Рассчитывают на 2000 тонн яблок. Около 180 тонн в саду уже собрали. Всего в хозяйстве 12 сортов яблок раннего, среднего и позднего срока созревания. Сад постоянно обновляют. Всего в Брестской области под плодово-ягодными культурами занято около 8200 гектаров. В нынешнем году в учреждение образования Барановичи прибыло 72 молодых специалиста. Накануне на базе средней школы номер 1 имени Грицевца состоялась традиционная диалоговая площадка для молодых специалистов «Вхождение в профессиональную деятельность». Организаторами встречи выступила Барановичская городская организация Белорусского профессионального союза работников образования и науки совместно с Молодежным советом. Молодые работники детально ознакомились с локальными нормативными актами, в которых закреплены государственные гарантии для начинающих специалистов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Заместитель начальника Брестской таможни Дмитрий Львович Новожилов завтра проведет выездной прием граждан в пункте таможенного оформления Барановичи Фестивальная. Прием будет проходить с 11 до 12 часов по адресу Барановичи, улица Фестивальная, 30А. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 80-162-470-110. 31 августа член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Александр Каркатадзе проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан. На прямую линию можно будет позвонить с 10 до 11 часов по телефону 55 54 70. Прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, будет проходить с 11 до 13 часов по адресу улицы Героев обороны Брестской крепости 60. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться сегодня с 10 до 14 и завтра с 10 до 14 по телефону плюс 375 162 55 07 58. В Брестской области сегодня пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Как сообщила главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович, специалисты профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Участие в приемах граждан примут также сотрудники прокуратуры. С планом-графиком профсоюзного правового приема граждан в Брестской области можно ознакомиться на сайте областного объединения профсоюзов brest.1prof.by. В субботу в агрогородке Кривляны пройдет сельскохозяйственный праздник «Дожинки-2026» Жабинковского района. Для гостей праздника будут работать традиционные подворья аграриев района, где каждый сможет ознакомиться с достижениями жабинговских сельскохозяйственных организаций. Также свои экспозиции представят общественные объединения и профсоюзные организации района. Особым событием праздника станет выставка-конкурс на лучший каравай СНОП. Кроме того, в рамках проведения районных дожинок состоится общественно-политический марафон «17 граней единства», организованный общественным объединением «Белая Русь». Для участников марафона будут работать различные тематические локации, посвященные истории и культуре Беларуси. Пинск впервые стал столицей необычного искусства. По 30 августа в городе проходит арт-проект «Первая струнная академия». Это возможность услышать шедевры классической музыки, погрузиться в атмосферу творческой работы с талантливыми детьми из разных стран и перенять бесценный опыт мастеров исполнительского и педагогического искусства. На базе Пинского государственного колледжа искусств проходят мастер-классы выдающихся музыкантов Евгения Бушкова и Марины Кисельман. Параллельно в малом зале детской школы искусств Пинска проходят мастер-классы Марии Журавлевой, преподавателя по классу виолончели в Московской центральной музыкальной школе Академии исполнительского искусства. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

Ловить сторис и разного рода рилсы, друзья, я убежден, могут люди только те, которые сейчас находятся в сети интернет, либо залипают на своем смартфоне и прокручивают пальцем в разные стороны. Ну, собственно, благодаря этим рилсам и сторис рождается огромнейшее количество мемов, популярных и не очень, но тем не менее, праздник фольклора цифровой эпохи отмечается именно сегодня. Да, друзья, день мемов стал универсальным языком интернета. Одной картинкой сегодня можно выразить абсолютно все, на что раньше уходил целый абзац, да еще и рассмешить собеседника. Но отмечать этот день очень даже легко, отправлять друзьям особенно удачную картинку или, наконец, разобрать папку «Сохраненное», где их накопилось на небольшую антологию. Но главное помнить, что хороший мем живет один день, а неудачный преследует автора неделями. Это ведь так. Ну и еще один праздник, который наверняка понравится всем тем, кто любит, скажем так, целоваться в общественных местах и делать это не прикрыто, но так мило и романтично. Не осуждаем тех, кто осуждает это, друзья, не пытайтесь понять, но тем не менее, теплый повод вспомнить то самое волнительное мгновение, которое почти у каждого отложилось в памяти до мельчайших деталей. Первый поцелуй, друзья, сегодня отмечает именно этот день. И редко он бывает идеальным на самом-то деле, зато почти всегда незабываемым. Но психологи уверяют, что именно такие моменты мозг хранит особенно бережно. Так что сегодня можно с улыбкой вспомнить свои неудачные мемы в виде первых неудачных поцелуев, а может даже и удачных, и тем не менее создать новый, если очень повезет. Ну а мы с огромным удовольствием создаем историю здесь и сейчас благодаря вашей активности, обратной связи, любимым трекам и в целом четвертым. Который приносит, ну, как минимум, яркие солнечные лучи над нашим брестским небом. Ну и, конечно же, музыка, которая дарит позитив и яркое настроение. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Ну, от краш-выхраш мы перейдем к олдскульным фреш, друзья мои. Не просто олдскульным, а при помощи магии ТикТока, интернета и действительно невероятно талантливых казахов создает Снеги Свагостан. Да, это соединение, значит, хип-хоп олдскуль культуры с действительно самостоятельным таким вот колоритом Казахстана. И конкретно девчонки, которые развирусились в интернете, действительно, в рилсах мощно вирусится именно сейчас этот тренд. Девчонки собирают миллион просмотров за вот такое вот необычное сочетание настоящей культуры Казахстана и олдскульных рэперских вот этих вот речитативов. Ну, получается интересно, ну, как минимум, любопытно посмотреть за всем этим со стороны, оценить, поставить что хотите. Хотите лайк, хотите сыроежку, как вам удобно. Ну, собственно, поддержать девчонок талантливых вот такой вот реакции будет приятно и им, и нам в том числе. Ну, а далее, как всегда, переходим к чему-то приятному, может даже сказать, ну, практически олдскульными. Думаю, Дэвиду Гетто будет как минимум очень приятно.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах 19-21 выше 0, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Ой, говорят, что действительно молчание зол, друзья. А если говорить про более другие, дорогие золотые камни, бриллианты, призки и так далее и тому подобное, я могу сказать следующее. Да, богатые, богатые тоже плачут. Но в данном случае радости нет предела, особенно у Джорджины Родригес, которая, понятное дело, сейчас находится вместе с Криштиану Роналду, с законной супругой, наверняка где-нибудь в очередном особняке. Да, хотел сказать, готовить ему завтрак. Но, понятное дело, что огромное количество людей, поваров личных, гувернанток, называйте, как хотите, приложили к этому руку. Но приложила руку она еще к тому, чтобы выглядеть на все 55. Нет, не проценты, друзья, а миллионов долларов в время своей свадьбы. В общем, действительно, по самым скромным подсчетам и самым обсуждаемым итогам свадьбы этого лета прошла в удивительно камерной атмосфере, в гостиной собственного дома пары, в кругу самых близких друзей, однако скромность церемонии Джорджины и Криштиану Роналду не распространилась на украшения невесты. Как выяснилось, новоиспеченная супруга появилась перед гостями в настоящих сокровищах. Джорджина Родригес и Криштиану стали мужем и женой 11 августа, ровно через 10 лет после дня их знакомства в мадридском магазине Gucci, где в то время работала будущая невеста. Ну, собственно говоря, мы-то о ювелирных способностях и предпочтениях Джорджины не спорим, поскольку появилась-то она, значит, на своей собственной церемонии в, значит, наряде из 250 карат бриллиантов общей стоимостью 55 миллионов долларов. Да, друзья. Но нет, никто не завидует. Абсолютно это, знаете, слеза радости в глаз попал, потому что смотришь на прекрасную пару, которая сияет от улыбок и отличного настроения. А почему бы не сияет, друзья? Поскольку все это хоть и камерно, но долгожданно для любой невесты, друзья мои. Поэтому, если вы по каким-то причинам откладываете свадьбу, понятное дело, что, значит, выйти замуж за Криштиану уже не светит, и получить такую невесту, как Джорджина Родригес, тоже, но у вас есть свои маленькие прекрасные бриллианты. И это я о ваших вторых половинок говорю. Так что, друзья, думайте скорее и делайте свою жизнь намного ярче, красочнее. Ну, а мы, как всегда, готовы предоставить вам только самую лучшую и проверенную музыку на волнах Радио Брест. Быть добру, друзья!
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: 8:53 в стране. Время самое точное. Надеюсь, что ваши планы не изменились за этот коротенький период нашего общения. Стали более уверенными и подкрепленными благодаря общению, созвонам, каким-то интересным видам из окна и мыслям, которые посещают вас время от времени. Что ж, так тому и быть, друзья. Поэтому надеюсь, что все это соберете в одну маленькую такую силу воли и перейдете к нам на нашу страницу Радио Брест ВКонтакте, чтобы принять участие в очередном посте-опросе. Все, как всегда, жизненно, интересно. Да, с вашими комментариями, безусловно, это так, и сообщениями, которые вы отправляете нам на студийный вайбер плюс 375-код-33-39-9-00-11. Поэтому давайте создавать это утро вместе, бодро, позитивно и, конечно же, ставя вас перед таким выбором, мы нисколько не нагнетаем ситуацию. Мы просто хотим, чтобы вы находились вместе с нами рядышком и, конечно же, понимали и чтили такие маленькие традиции следующего часа, за что нам будет очень, конечно, приятно и, безусловно, мы будем вам благодарны. Так что переходите, голосуйте, участвуйте и находитесь вместе с нами. С нами, как всегда, интересно и музыкально. Ну и, конечно же, следующий трек, я думаю, тоже не является исключением.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Этот праздник воплощает суверенный выбор молдавского народа, символизирует стремление к свободному и достойному будущему, сохранению самобытной культуры и традиций, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что на протяжении многих лет белорусов и молдаван связывают узы дружбы. Президент Беларуси пожелал народу Молдовы согласия и благополучия, а стране мира и процветания. Граница населенного пункта изменится в Брестском районе. Соответствующее решение районных советов депутатов опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Принято решение изменить границы деревни Селихи Томашовского сельсовета Брестского района, включив в ее черту земельный участок площадью почти гектар.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Предприниматели из Бреста уклонились от уплаты налогов на сумму около миллиона рублей. Об этом сообщили Белта в службе информации прокуратуры Брестской области. В ходе судебного следствия установили, что два обвиняемых, торговавших автомобильными запчастями и комплектующими, уклонились от уплаты налогов в крупном размере. Для своего плана они раздробили бизнес, зарегистрировав более 20 индивидуальных предпринимателей для использования преимуществ общей системы налогообложения без уплаты НДС. Особником преступления стал человек, оказывающий бухгалтерские услуги индивидуальным предпринимателям. Ущерб фигуранты возместили полностью. В отношении всех обвиняемых постановили применить отсрочку исполнения наказания на 3 года. И последнее. В Беларуси к 2027 году не планируется вносить изменений в налоговый кодекс в части уплаты налога за владение собаками. Последнее значительное изменение было сделано на 2025 год и действует до сих пор в части того, что налоговым законодательством закреплен перечень граждан и основания для освобождения от уплаты налога за владение собаками. До 2025 года льготы предоставлялись в зависимости от решений местных представительных органов власти. С 2025-го этот перечень перенесен в налоговый кодекс. Налоговым кодексом предусмотрены две ставки. Первая – общая в размере 14 рублей в квартал. Вторая – 67 рублей в квартал за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест.фм.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 10.09 в стране, это самое точное, и не удивлюсь, что большинство наших радиослушателей к этому времени уже успели сделать и 1/3 вашей работы от общего количества проведенного времени там же, или как минимум пообщаться с коллегами, созвониться, отправить смс, сделать предупреждающий звонок или не выйти на работу вовсе, сославшись на то, что нам посоветовали взять 2 выходных и четверг и пятницу захватить вдобавок. Но так или иначе, работа — это часть нашей неотъемлемой жизни, в которой нам приходится заниматься либо любимым делом, либо, как правило, нелюбимым. Друзья, да, тут можно поделить на черное и белое. Это как раз-таки тот самый случай. Поэтому вопрос, который звучит для вас, и мы его будем обсуждать на протяжении всего этого часа, будет тоже достаточно простым. Ну а чем вы, собственно, заняты по дороге от дома на работу? У нас есть вопрос, у нас есть, соответственно, варианты ответов. Если вы едете в машине, то, возможно, вы слушаете музыку, радио или подкасты. Если вы в общественном транспорте, то читаете книги, электронные статьи или новости. Быть может, сидите в соцсетях, мессенджерах или играете в игры. Кто-то учит иностранные языки или смотрит обучающие видео, или спите. Да, ловите дремоту в общественном транспорте. В общем, переходите, голосуйте, активно участвуйте, принимайте во внимание то, как действительно проходит ваше утро. Я напомню, что работа начинается как раз-таки с того самого момента, как только вы проснулись и успели сесть на угол вашей кровати. Это правда. Вот тогда рабочий процесс засчитан на все 100%. Ну и, конечно же, делитесь своим досугом, своими какими-то интересными вещами, которыми вы занимаетесь в дороге, а дома до работы. В конце этого часа обязательно подведем итоги, ну и перейдем к очередному треку от группы «Серебро».

Ну, собственно, легендарный Алан Фао с треком Party Rock Anthem готовы продолжать наш пост-опрос, друзья мои. Кстати, выяснил один из любопытных фактов. Ребят из коллектива Red Fu и его племянник Sky Blue никогда в жизни, кстати говоря, не работали. Ну как, вот в традиционном понятии работы обычной, ну не трудились на заводах. Между прочим, один из них является внуком Берри Горди, легендарного основателя звукозаписывающей компании Motown, которая наверняка у многих на слуху, а все потому, что они открыли миру таких людей, как Стиви Уандер и легендарного Майкла Джексона. Вот такая вот интересная история. Ну и, собственно, если говорить про ребят, первый из них, скажем так, официально-неофициально пытался работать на бирже, был неким биржевым игроком, а вот Red Fu с детства увлекался теннисом, и в зрелом возрасте он спонсировал даже теннисные турниры. Ну и, кстати, Блюз с раннего возраста занимался исключительно музыкой, диджеингом и танцами, так как рос в окружении шоу-бизнеса и лучших продюсеров Голливуда. Ну, в общем-то, как раз классический пример ребят, которые родились золотой ложкой во рту. Но это неплохо, поскольку дарят они нам отличное настроение и заряд бодрости на протяжении всего нашего дня. Ну, а я готов спросить у вас, наши дорогие радиослушатели, а вы, собственно, чем занимаетесь по дороге на работу? У нас есть варианты ответа. Переходите на нашу официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте. Да, мы ее заменили. Появилась такая новенькая, хорошенькая, чистенькая страничка, которая ждет наших подписчиков. В общем-то, есть у нас варианты ответа. Быть может, вы слушаете музыку, радио или подкасты, если едете в автомобиле, либо же читаете книги, электронные статьи или новости, спите или ловите дремоту, либо же залипаете в социальных сетях. Все это имеет место быть, так что готовы принимать и ваши сообщения, в том числе. Расскажите, чем вы занимаетесь, если ничто из этого списка вам не подошло. Обязательно традиционно к концу уже будем говорить итог. Ну, а я далее готов познакомить вас еще одной не менее яркой композицией от коллектива B-Case и Робина Шульца. Слушаем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня 19-21, в Пинске 21-23 выше 0, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, в общем-то, пытаемся выяснить, друзья, чем занимаетесь вы по пути от дома до работы. И, честно говоря, обратившись к специалистам, многие из них заключили следующее. Если проводить пути до вашей работы не более получаса, за год можно выгадать неделю чистого времени на себя любимого. Главное — правильно расставить приоритеты. Долгая дорога оправдывает себя лишь в единственном случае: вы добились своей цели. Будь то долгожданный переезд или встреча с родственниками в разных уголках страны, но у этого вопроса есть и другая сторона. Потраченное время на дорогу домой с работы и с работы в сторону дома. Да, 2-3 часа утром и столько же вечером — это, конечно, половина времени пребывания на рабочем месте, и мировые исследования неоднократно доказывали, что долгий путь на работу и обратно приводит к нервным срывам и синдрому хронической усталости. Психологи, кстати, регулярно выдают миру советы по тому, как занять эти 40, 50, 30, может быть, 15, да и 10 минут туда-сюда. А между тем, минуты медленно, но верно складываются в года, как с популярной композицией. Мы отнимаем свои полезные часы сна. Утром мы окрашиваем свой вечер в мучительных ожиданиях дороги домой и где-то в мечтах не игры с детьми или приятное общение, а стойкое желание доползти до кровати. Это, конечно, тоже нужно учитывать. Поэтому, друзья мои, ну, не перенапрягаться, конечно, дело ответственное для всех, и понимать это нужно сразу, играть по правилам рабочим, но тем не менее мы говорим о том, а что же, собственно, вы делаете по пути с работы домой и из дома на работу. Ну, соответственно, есть следующие варианты ответа. Да, вы, собственно говоря, залипаете в социальных сетях, быть может, вы дремете, да, потому что решили выкроить 5-10 минут свободного времени и, так сказать, доспать их. Кстати, тоже может быть чреват, скажу я вам, друзья мои. Возможно, вы слушаете радио, читаете подкасты. В общем-то, переходите, делитесь своим мнением, голосуйте. И в конце этого часа уже совсем скоро, осталось немножечко времени, мы подведем итоги.

0: Новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Итак, 10.52 в стране, это самое точное время. Спасибо всем за активность, за то, что вы переходили, слушали, голосовали, подводили итоги вместе со мной. Собственно, я это сделаю официально.

0: вы услышите Евгения Филиновича в эфире, то я вас расстрою. Да, но может быть не только на сегодня, но еще и на завтрашний день, однако действительно придется нам услышаться. Дневная смена, как всегда, с 12 до 15.00. Вот там можно, конечно же, развернуться на широкую ногу, друзья мои, и отправлять свои сообщения. Да, это мы можем, это мы делаем. Ну и, конечно, про час приветов и поздравления мы не забываем. Так что услышимся с вами уже совсем скоро. Но и не прощаемся далее. Как всегда, переходим к композициям. Оставайтесь рядышком.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Всебелорусскому народному собранию исполняется 30 лет. За эти десятилетия оно прошло путь от общенационального форума до высшего представительного органа народовластия, закрепленного в Конституции. Оператор машинного доения открытого акционерного общества «Полесская Нива» Столинского района, делегат 7-го ВНС Едвига Лешкевич о том, что свяжет свою судьбу с деревней, знала еще в раннем детстве. Мама работала дояркой, и девочка мечтала освоить именно эту профессию. Едвига не только доит коров, но и участвует в общественной жизни родного агрогородка Ремель Полесского региона, Брестской области и всей страны. В апреле 2018 года во Дворце Республики женщина из рук премьер-министра получила медаль за трудовые заслуги. Трудолюбивая, целеустремленная молодежь, уверенное будущее производства любой формы собственности. В открытом акционерном обществе Алексеевича Агро в Драгичинском районе доля работников до 31 года составляет порядка 10%. Наша задача – заинтересовать молодежь, удержать ее в хозяйстве. Самой насущной для многих остается жилищная проблема. За счет собственных средств хозяйство проводит ремонт домов, где впоследствии живут работники. В прошлом году в Драгичине построено многоэтажное, этажка, где Алексеевич Агро выкупила двухкомнатную арендную квартиру. С июня в черте города возводится большой дом, рассказал заместитель директора Вадим Дубровский.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси планируют утвердить перечень пород собак, требующих особой ответственности владельца. Министерство жилищно-коммунального хозяйства создало межведомственную рабочую группу. Проект перечня уже рассмотрен рабочей группой и сокращен. Предложено включить собак, которые отличаются или особо крупными размерами, или агрессивностью, обусловленной психофизиологическими особенностями породы. Сейчас проект перечня направлен государственным органам для ознакомления. Электронная ярмарка вакансий проходит сегодня в Бресте до 12 часов. Среди ее участников – открытое акционерное общество «Племзавод Муховец» и Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги. С 12 до 13 пройдет электронная ярмарка вакансий Березовского района. Для участия в ней зарегистрирован березовский филиал «Брест-Облавтотранса». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: рублей. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. В преддверии нового учебного года в конференц-зале Брестского горисполкома состоялась областная педагогическая конференция «От воспитания патриота к подготовке профессионала. Единое образовательное пространство Брестской области». Масштабное событие объединило более 300 участников со всего региона. Педагоги подвели итоги 2025-26 учебного года и обозначили ключевые задачи на предстоящий период. Особенно отрадно, что успехи системы образования Ивановского района получили высочайшую оценку на областном уровне. Нагрудным знаком «Отличник образования» награжден учитель физической культуры и здоровья Рудской средней школы Василий Ковалевич. Его педагогический стаж – 27 лет. Ученики Василия Васильевича неоднократно становились победителями районных, областных и республиканских соревнований. Почетной грамотой Брестского областного комитета профсоюза работников образования и науки отмечен директор Яечковичской средней школы Сергей Варюха. Кубок за первое место в областной спартаке ряде школьников по итогам 2025-26 учебного года был торжественно вручен начальнику отдела образования Татьяне Пархомчук. «Будущее делаем сегодня». Форум социально-педагогических инноваций под таким названием проходил на протяжении двух дней 26 и 27 августа на базе оздоровительного лагеря «Бригантина». 16 команд педагогов обсуждали вопросы нового учебного года, представляли инновационные проекты и обменивались опытом. Среди ярких идей – игровые методики для дошкольников, уроки белорусского через драники и бульбу, а также практика-ориентированные задания для химии и эффективная подготовка к централизованному экзамену. После презентации педагоги соревновались в дарте, стрельбе, туристической эстафете, байдарках и волейболе. Украшением форума стал конкурс «Визитная карточка» на тему «Женщины-педагог в белорусском образовании». Все команды креативно оформили палаточные городки. Победители получили грамоты и кубки. «Слава хлебу на столе» – так назывался праздник, посвященный окончанию сбора урожая, который состоялся в Ополе. Символом нового урожая стал душистый каравай, который вручили директору «Ополь-Агро» Александру Шепелюку. В своем выступлении руководитель подвел итоги страды, отметив, что зерновые были убраны с площади 1240 гектаров. Намолот составил более 5000 тонн при урожайности 41,5 центнер с гектара. Кульминацией праздника стало чествование победителей внутриколлективного соревнования. Им вручены дипломы и денежные премии. Также профсоюзными наградами отмечены передовики жатвы, которые не вошли в число призеров соревнования, но также проявили трудолюбие, профессионализм и рачительность. Праздничную атмосферу в ходе торжества создавали творческие коллективы и солисты Опольского и Псыщевского сельских домов культуры. В Мотоле прошел праздник деревни и дожинки 2026. Наградили лучшие трудовые коллективы, молодые семьи, многодетных родителей и юбиляров супружеской жизни. За 10 лет в агрогородке родилось 294 ребенка, построено 43 новых дома. Старейшей жительнице 96 лет, она родилась и живет здесь. Особо отметили женщин-трактористов и вручили первый каравай нового урожая. Праздник завершился выступлениями местных творческих коллективов.
0: Новости.
2: Собирать детей в школу всей страной – добрая традиция в Беларуси, в которой из года в год принимают участие представители общественных организаций, предприятий и учреждений. Не осталась в стороне Ивановская районная организация Республиканской партии труда и справедливости. В ходе благотворительной акции «В школу вместе с Республиканской партией труда и справедливости» подарки в виде канцелярских принадлежностей и сладкие угощения были вручены двум семьям, в которых воспитывается по пятеро детей. В Ополе прошел традиционный фольклорный праздник «Опольский фольварк». Мероприятие превратилось в театрализованное путешествие во времени. Князь Михаил Вишневецкий с дочерью Анной обходили подворье известных личностей, чьи судьбы связаны с Ивановщиной. Среди них Скирмонты, Гедроиц, Бутримовичи, Достоевские, Пусловские и Конковские. Парк стал ярмарочной площадкой с медом, выпечкой, ухой и сувенирами. Рядом проходил пленэр юных художников и выставка ивановских мастеров. На сцене ведущие проводили конкурсы, а педагоги учили гостей историческим танцам. Выступили ансамбли «Хатиславяне» и «Веселые соседи», завершив вечер музыкальным батлом. Праздник закончился этнодискотекой. Участники получили дипломы и подарки. В деревне Оброва прошла теплая встреча земляков. Председатель Бродненского сельсполкома Михаил Маталянец отметил, что в деревне живет 28 человек, но гостей собралось гораздо больше. Все любят свою малую родину. Чествовали старожилов, юбиляров семейной жизни, лучшую хозяйку и рукодельницу. Праздник украсили концертные номера и дискотека. На берегу Белого озера под Лунинцом прошел областной туристический слет для людей с инвалидностью. Участвовали 13 команд, в том числе дружина Виктории из Ивановского физкультурно-спортивного клуба под руководством Владимира Столпецкого. Участники соревновались в разведении костра, вязании узлов, дарте, стрельбе, рыбалке и творческом конкурсе. Ивановцы выступили отлично. Николай Гученко второй в стрельбе, Владимир Столпецкий и Татьяна Леончик лучшие в дарте. Владимир Столпецкий и Татьяна Герасимчук – призеры по узлам. Тамара Холод отличилась в рыбалке. Команда также победила в конкурсе кострового мастерства, а их цыганский танец получил высшую оценку жюри. По итогам Виктория заняла почетное второе место, уступив только лунинецкой команде «Горячие сердца». С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

13.09 в стране. Приятное продолжение на старте нового дня в компании «Радио Брест». И сегодня я, так сказать, за всех разом, Влад Романенко, постараюсь приоткрыть некую музыкальную тайну дня сегодняшнего. Ну а тайны, друзья, у нас все-таки небольшие, они перед вами раскрыты. Таить тут, собственно, и нечего, и тянуть-то резину в том числе. Почему? Потому что мы понимаем, что мы приходим за настроением, за отличной и проверенной музыкой, за хорошим общением и обратной связью. Сообщение, которое вы отправляете нам на студийный Viber +375 код 33 399 2011, как минимум греет душу и сердце нам, в частности. Ну и, конечно, если говорить про наших радиослушателей, то я уверен, что ваши сообщения-то долетают до родственников. Да, они слушают, да, они ждут, да, они читают ваши мысли в данном случае. Хотят получить большой привет, и мы с огромным удовольствием, как такое, знаете, связующее музыкальное звено, готовы исполнить ваш небольшой каприз. Точнее, небольшой каприз ваших близких, родных людей. Так что пишите. Студийный вайбер, как всегда, открыт к вашим услугам. Ну, а мы продолжаем и, конечно же, открываем этот день с очередной композицией от группы «Градусы». Слушаем.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Требуется водитель-международник категории С Е по странам СНГ и Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

Ну, гадай, не гадай на ромашке, друзья. Тут же ситуация такая, что приходится принимать как данное. Ну, а что приходится принимать? Конечно же, это Олимпиаду. А Олимпиаду, друзья, не простую, а Олимпиаду робота... технологическо-низированный. В общем, не знаю, выбирайте и убирайте отсюда слова, которые режут вам слух. И тем не менее, кстати, все чаще и чаще в больших количествах коротенькие ролики с той самой Олимпиады попадают в наш соцсеть, друзья мои. Кстати, завирусился один из роликов, где, значит, смеются над роботом, который не смог поднять даже самую легкую штангу на всемирных играх роботов в Пекине. Все-таки что-то Олимпиады ее назвали, друзья мои, не совсем корректно. Но да бог с ним, исправились, и слава богу. Но вот это буквально все мы, когда первый раз приходим в зал после, значит, длительного отпуска, собственно говоря. Ну вот похвастайтесь, кстати, кто из вас начал ходить в зал, кто из вас наконец-таки принял во внимание, что жим лежа тоже имеет большое значение, особенно если поднимать штангу от груди. В общем-то, друзья, спортсмены здесь собрались. Есть ли люди, которые за здоровый образ жизни, хочет поговорить с вами, узнать вашу оценку, да, вот тому, что сейчас происходит в социальных сетях, как это все вирусится. Ну, прикольно, с одной стороны. С другой, конечно, все это выглядит слегка кринжово. Вот. Собственно, пишите ваше сообщение, студийный вайбер к нашим услугам, плюс 375, код 33 39 9 20 11. Ну и, как всегда, переходим к композициям.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественная без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23 выше 0. В Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
0: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

11-1 влюблен, друзья, это если вы как единица любви, вторая единица это любимый кинофильм, киноальманах, называйте как хотите, все равно от этого он быть лучшим не перестанет, по моему скромному мнению, все-таки, знаете, франшиза о мальчике, который выжил, Гарри Поттер и много-много-много частей, в общем-то, перечислять их... тоже не имеет никакого смысла, а все почему? Потому что в конце этого года, видите ли, мы ждем сериал. Полноценный первый сезон по первому фильму «Философского камня» появится уже к концу, я так полагаю, 26-го года. Могу ошибаться, друзья. Но, тем не менее, есть каст, есть утвержденные актеры на роли того же самого Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Ну вот, все-таки вносят какие-то изменения в предмет второстепенных персонажей, которые тоже сыграли очень большую роль. Если вспоминая второй фильм про тайную комнату, мы знали, был такой абсолютно обаятельный, эгоцентричный персонаж, как Златопуст Локонс, которого гениально сыграл актер Эннет Бана. Но вот сейчас на место него, собственно, в качестве сериала претендовал не менее яркий британец. Его заменили уже, значит, Китом Харрингтоном. Многие его помнят как Джона Сноу в, значит, одноименном сериале по «Игре престолов», и, собственно говоря, он появится, да, уже во втором сезоне «Гарри Поттера и тайной комнаты». Ну, в общем-то, новость неплохая, особенно на фоне рецензии к трейлеру третьего «Чебурашки», друзья мои. Может быть, многие, кто-то из вас смотрел. Я знаю, что он тоже появится, но уже в начале следующего года, в январе месяце. Но вы понимаете, что «Чебурашек» может быть много, особенно когда речь касается полнометражных фильмов. А вот «Гарри Поттер» у нас остается один. Так что, как говорится, давайте поднимем палочки вверх, скажем знаменитую фразу «Экспеллиармус», и пусть от нас таким же волшебным образом отпрыгнет, отойдет или просто уйдет в сторону какая-то часть проблем, которая успела уже навалиться этим утром, друзья. Поэтому будем продолжать находиться вместе в одной компании дневного шоу вместе со мной, Владом Романенко, и слушать только самую любимую и проверенную музыку.

0: Новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

Так, друзья, 12.52 в стране, по-моему, самое точное. Проверьте цифры, проверьте ваш телефон, смартфон и часы, если вы имеете их, да, при себе. Ну и, собственно, чтобы понимать, что через считанные минуты, которые превращаются в минут 10-15, друзья, это я так навскидку сейчас сказал, мы обязательно вернемся в эфир, чтобы, наконец-таки, подойти к этой цитадели ваших сообщений. И благодаря нашему обратному, нашему студийному вайберу и вашей обратной связи. Напомню, номер плюс 375, код 33-399-0011. Собственно, туда вы и отправляете свои приветы, поздравления, юбилея с праздниками. Какой-то большой или, может быть, совсем маленький совсем маленький повод написать вашему близкому, родному человеку, собственно, обозначить себя, сказать, что вот вы здесь, вы ждете его звонка. Возможно, вы договорились вечером встретиться в каком-то конкретном месте и почему-то передумали и решили место встречи назначить свою собственную квартиру. Дом, загородный участок, да шашлыки. Все почему? Потому что лето уходит, ускользает у нас из-под наших пальцев, а вот воспоминания...

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает Белта. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управлении частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. Он обратил внимание председателя Витебского облисполкома и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов в АПК в ведение частным компаниям прежде всего должны учитываться интересы государства. Мы должны понимать, что главное не получить какие-то деньги, главное, чтобы эти предприятия развивались, подчеркнул Александр Лукашенко. В преддверии нового учебного года в Бресте внедряют изменения в организацию дорожного движения вблизи школ. Об этом сообщили Белта ОВД Брестского облисполкома. Главная цель – сделать перевозку детей к школам удобной и безопасной. У парковочных зон школ устанавливают знак «Стоянка запрещена» с информационной табличкой «Высаживай плюс проезжай». Данная зона предназначена только для кратковременной остановки. Длительная стоянка и ожидание в этой зоне категорически запрещены. По схеме, разработанной ГАИ УВД Брестского облисполкома, вносятся корректировки в существующую схему организации дорожного движения. На улице Энгельса, на участке от Крупской до Наганова и на улице Наганова от Энгельса до Гоголя организуют одностороннее движение. Пешеходные переходы через центральную и бульварную часть закрывают для исключения заторов и повышения безопасности.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Регистрацию кошек в Беларуси предлагается сделать добровольной. Регистрации подлежат собаки и кошки в возрасте 3-3,5 месяцев, а при приобретении животного старше 3 месяцев владелец обязан зарегистрировать его в течение 3 дней. В дальнейшем развитии законодательства предложено сохранить обязательную регистрацию для собак, а для кошек сделать ее добровольной по желанию владельца. Сейчас в квартирах многоквартирных жилых домов разрешено содержать не более 2 животных. Предлагается рассмотреть вопрос об отмене ограничений по количеству животных. 29 августа во время матча «Динамо Брест-МЛ Витебск» будет проводиться организационный сбор вещей для Дивинского детского дома. Можно принести средства гигиены, стиральный порошок и другие моющие средства, канцелярские товары, спортивный инвентарь. Место сбора канцелярии – фан-шоп «Динамо Брест» возле входа на фан-зону. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47 МТС, 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 3-5. Днем 19-24 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21, в Пинске ночью 8-10, днем 21-23, в Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

что ж, 13.06 в стране. Да, действительно, задаемся вопросами дня сегодняшнего. Хочется спросить вас всех сразу, ну и как вы? И как дела-то? У вас чем вы сейчас занимаетесь? В каком состоянии вы находитесь? Готовы ли поделиться с чем-то сокровенным, быть может? А вот даже если и не созрели, вы знаете, есть очень хорошая фраза. Неприятность эту мы переживем в любом случае. Друзья, время лечит, но кроме времени, привет, поздравления, поскольку мы здесь сейчас готовы лечить ваши души, ваши сердца, благодаря обратной связи, которая все-таки связывает вас как человека занятого и любимого человека, вторую половину, которая находится, может быть, по каким-то причинам далеко от вас, ну, не могли вы дописаться, дозвониться, достучаться, но наша радиостанция, Радио Брест, все-таки является таким маленьким мостиком от одного к другому, так что не стесняйтесь, переходите. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-00-11. Давайте сделаем настроение ваших близких, родных людей чуточку ярче. Ну и, конечно же, благодаря следующим композициям.

0: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

Вот многие на Кианец так и вспомнили. Слушайте, ну что за акцент появляется, друзья? Вспомнили-то им, они вспомнили эту прекрасную композицию You'll Never Know, которая звучит на волнах радио Брест уже не первый год. И вообще, слушайте, этот хит, который перекрывает, наверное, все эмоции, если вы являетесь действительно настоящим таким элитарным поклонником хорошей попсы, поэтому, в общем, друзья, завидую я вам. Завидую белой завистью, поскольку песен тут у нас не счесть, выбирайте, что хотите. Но я сейчас, знаете, озадачен не то чтобы выбором, а, скорее всего, выбором донести ваше сообщение, вот это правильно, до адресата, благодаря нашей обратной связи, студийный Viber, напомню, +375 33 99 00 11. Ваши сообщения летят, и летят они, кстати, с огромнейшим успехом для нас в том числе. Ну, Вероник, доброго дня вам в том числе. Здравствуйте, передаем привет любимому человеку Гаврилову Илье. Очень сильно тебя люблю, мне тебя очень не хватает, твой чучундрик. Да, вот так вот вы умеете, конечно, Вероник, преподнести информацию, особенно, знаете, с красивой запятой в конце. Ну, надеюсь, ваш чучундрик услышал вас, мы передаем вам привет, в том числе спасибо, что слушаете нас, ну и, конечно же, активно участвуете в нашей программе «Час приветов и поздравлений». Но мы двигаемся далее. Есть у нас еще одно послание от Марии, которая пишет: «Доброго дня, Радио Брест. Сегодня день рождения у прекрасной девушки Юлии Кравченко. Коллектив О-Формация желает прекрасного настроения, везения, удачи и любви». Ну а про, слушайте, про здоровье, все-таки формация, друзья, крупное такое, мы будем называть, наверное, филиал, да, ну предприятие, наверное, громкое сказано. В общем-то, хочется поздравить вас в том числе, дорогая Юлия, пожелаю только всего самого прекрасного, конечно же, крепкого здоровья, пусть исполняются все самые заветные мечты, ну а цели будут достигнуты сегодня, сию же секунду, по возможности, конечно. Хотелось бы, желаем крепкого здоровья, благополучия, любви, достатка и успеха. В общем-то, друзья, пишите, за нами, как известно, не заржавеет, +375 33 99 00 11, доставим ваше сообщение в целости сохранности. Ну а далее, как всегда, композиция.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23 с плюсом. В Бресте сегодня 22-24 выше нуля.
1: Реклама.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

я всегда говорил, что наши белорусы креативны и любимы. И любят тот самый слог, и пишут сообщения. И действительно хочется улыбаться от вашего сообщения, дорогая Наталья. Доброго дня, Радио Брест. Поздравляю вас, всех моих друзей и знакомых, с началом, предначалом, я так полагаю, выходных. Ну, пятница-то не за горами, Наташ, я точно в этом уверен. Славно, значит, потрудились, и пора уже переходить к, собственно, драгоценному отдыху. Но с одним маленьким «но», дорогая Наталья. Пятница-то у нас, собственно, рабочий день считается официально. Либо же, я не знаю, вы последовали моему совету, когда я говорил о том, что человек, в принципе, может взять себе дополнительный выходной, правда, за свой собственный счет, и тем самым продлить ощущение лета. Да, я же напомню, друзья, 27 число, 31 понедельником заканчивается наша летняя феерия, и действительно хочется успеть сделать абсолютно все на свете. Но учитывая то, что мы все равно относим себя к южанам, наше лето будет продолжаться вплоть до сентября. Поэтому, друзья, мы-то еще, собственно, посоревнуемся с той самой погодой, которая нам все-таки грозит какими-то дождями, какой-то непогодой и тем, чем, собственно, приносит нам некий дискомфорт, назовем это так. В общем-то, есть ваше сообщение. Огромный привет от Евгении. Передаем другу Дмитрию. Дим, если ты меня услышишь, обязательно перезвони. Да, вот я думаю, что вы друг друга услышите. Бесфамильно, но я полагаю, что вы узнали друг друга в этих сообщениях. Друзья, напомню, что времени остается все меньше и меньше. Сообщений хочется видеть в прямом эфире все больше и больше. Пишите, отправляйте студийный вайбер. Номер, напомню, плюс 375, код 33 399 00 11. Ну а далее, как всегда, композиция.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

Итак, 13.52 в стране. Я напомню, что это последний выход с вашими приветами и поздравлениями, друзья. Поэтому, если есть какая-то возможность залезть, написать, оставить на студийном вайбере, делайте это, мы с огромнейшим удовольствием прочтем в прямом эфире здесь и сейчас. Ну а я с огромным удовольствием передам слово Станиславу. Привет, Радио Брест. Передайте, пожалуйста, отдельный привет Александру Морозову. Пусть в его жизни всегда будут чудеса. Спасибо вам большое. Также отдельный привет от Илины. Передаем Денис Красовскому. Люблю тебя и очень-очень скучаю. Доброго времени суток, пишет Святослава. Я правильно произношу ваше имя. Именно Святослава, очень красивое имя. Хотелось бы передать привет Дмитрию Пушному, Кириллу, Андрею Васковскому и моему молодому и прекрасному человеку, да, Артему. И все, кто меня знает, от прекрасной девчонки, которая сейчас находится рядом. Да, вот так вот рядом вместе с нами, с большой компанией. Вас очень много, всех, да. Спасибо всем без исключения, друзья, за вашу активность, за ваше такое вот тонкое проявление, знаете, способности здесь и сейчас оказаться в прямом эфире благодаря сообщениям, которые вы отправляете посредством обратной связи. Ну и что же, хочется подытожить, друзья, именно этот час. Оставайтесь вместе с нами, конечно же, слушайте только любимую проверенную музыку, и пусть вам обязательно повезет. Плавно переходим в следующий час, где, как всегда, вы услышите много всего интересного.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития поделился неожиданными результатами направления нерадивых сельхозработников в армию. Такая практика в период уборочной кампании недавно была внедрена по поручению главы государства, передает Белта. Александр Лукашенко напомнил свой тезис «надо работать, если не хотим воевать». Президент отметил, что сначала думал, что таких могут быть тысячи, но в итоге с помощью местных властей нашли и призвали около 500 человек. «Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет, но никаких претензий», – рассказал белорусский лидер. Александр Лукашенко подчеркнул, что есть определенные методы и рычаги воздействия на тех, кто не хочет должным образом исполнять свои трудовые обязанности. «Относиться к людям надо по-человечески, но и железобетонно требовать», – ориентирует он. В Брестской области максимально увеличили посевы озимого рапса под урожай 2027 года. В нынешнем сезоне, несмотря на продолжительную весеннюю засуху и возвратные заморозки в апреле и мае, он выстоял, дав рекордный воловой намолот в 237 200 тонн. Урожайность получилась также солидная – 32,6 центнера с гектара. Успешное культивирование стало одним из аргументов для дальнейшего расширения посевных площадей. План сева озимого рапса под урожай 2027 года на Брещине составил 75 тысяч гектаров, плюс 2 тысячи гектаров к предыдущему. При этом он уже перевыполнен более чем на 3%, сообщает СБ «Беларусь сегодня».
2: Год белорусской женщины.
1: Девушка из Бреста Екатерина Воронцова прошла 150 тысяч шагов за сутки, установив новый рекорд по количеству шагов в день. В течение 24 часов Екатерина преодолела расстояние почти в 125 километров и стала звездой социальных сетей. Для Екатерины, выпускницы БГУФК, это стиль жизни – бросать вызов себе и достигать результата. Поэтому сначала пробежала полумарафон с лучшим личным результатом, потом перешла на ходьбу от 50 тысяч шагов. Чтобы развенчать все домыслы, Катя согласилась повторить эксперимент во второй раз. И рекорд обновился не только в Беларуси, но и в России. В зале ожидания вокзала станции Брест-Центральный открылась фотовыставка «Женщины-легенды стальной магистрали». Она посвящена женщинам-машинистам и помощникам машинистов, которые в годы Великой Отечественной войны водили поезда под бомбежками, доставляли боеприпасы, продовольствие и раненых. Эти женщины сменили легкие платья на грубую рабочую одежду и доказали, что мужество не делится по полу. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 3-5, днем 19-24 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21, в Пинске ночью 8-10, днем 21-23, в Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

14.06 в стране. Мы плавненько движемся с вами по этому часу. Но начало, как правильно, чем ознаменовано? Ну, какими-то мыслями. Мыслями интересными. Мыслями по поводу и без. А вот какими, хотелось бы узнать лично у вас. Мне всегда было любопытно узнать, а чем вы занимаетесь, собственно, после обеда. После традиционного обеда с часу до двух. Ха, ну, я, понятное дело, представляю, кто-то сейчас откинулся на столе, пережевывает любимую котлету, приготовленную в своей, значит, своими руками, либо руками второй половины, допиваете кофеечки, чаечки, обсуждаете последние новости из трэдсов, возможно, каких-то инстаграм, да, особенно в последнее время стала актуальна новость о том, что Канье Уэст все-таки не приедет, да и не выступит он в этом Питере, а все это обсуждают. Друзья мои, где мы, а где Питер? Где Канье Уэст, а где, собственно, самая любимая и проверенная музыка на волнах радио Брест? Но так или иначе, обсуждать это невозможно не обсуждать, поскольку все это на поверхности. Да и вы пишите, делитесь какими-то интересными мыслями. Хотелось бы узнать чуточку поближе вас, каждого из вас. Если уж не протянуть руку лично, то как минимум назвать по имени. Обратная связь плюс 375-код-33-399-00-11. Ну и как всегда, впереди много полезных лайфхаков, интересных новостей, но также самые проверенные музыки, которая, надеюсь, сопровождает ваше настроение на протяжении всего времени. 24/7, 365 в году. Да и любое свободное время, которое у вас выдается вне ваших рабочих стен, надеюсь, тоже сопровождается хорошей и качественной музыкой. Если это так, остаемся с нами. Ну и, конечно же, двигаемся далее.

что ж, друзья мои, если многие из вас до сих пор колеблются и не могут выбрать работу по душе между трейдингом и, не знаю, зарабатыванием на крипте, что, в принципе, тоже является большим достоинством, хочу вам сказать. Вот в рабочем отношении, то, знаете, действительно, рождаются на планете существа, которые, ну, рождены для этой работы с самого-самого рождения. Я сейчас имею в виду братьев наших меньших. Вот такая вот невероятно интересная история произошла в Штатах. Строители спасли котенка и взяли его, представляете, на работу. Пушистую нашли внутри экскаватора и назвали Сью в честь, собственно, самой модели, да, экскаватора. Теперь у Сью есть крошечная касочка с выездными подушки, собственный рабочий жилет и армия поклонников, фанатов. Видео с ее участием стали самыми популярными в социальных сетях. Собственно говоря, друзья, ну, наверное, нужно просто посмотреть на эту милоту как следует, задуматься о том, что действительно есть какой-то ангел-хранитель у нас, который спасает наших прекрасных братьев меньших, наших животных, и которые дарят им вторую жизнь и второй шанс для того, чтобы обрести настоящую семью. Это ли не чудо, и это ли не возможность, просто, знаете, как минимум после работы поспешить к себе домой, если у вас дома есть свой питомец, купить ему много всяких вкусняшек и, конечно же, покормить, взять на руки, погладить, посмотреть в эти маленькие крошечные глаза и по-настоящему признаться в любви. Вот кто из ныне живущих на этой планете существ по-настоящему ждут, верят и любят вас. Так что не подведите их, друзья мои. Ну а мы, как обычно, двигаемся дальше по композициям и на очереди трек от Давы. Слушаем.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами от 3 до 5 градусов тепла. Днем плюс 19-24 выше 0. В Барановичах ночью от 5 до 7, днем 19-21 с плюсом. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23 выше 0. В Бресте ночью от 9 до 11, днем 22-24. С плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

снится, друзья, на выходных. В лучшем случае, если вы находитесь на работе, лучше сделайте погромче, а отвлекитесь на какой-то короткий промежуток времени и послушайте только самые любимые и проверенные композиции на волнах Радио Брест. На очереди Years and Years. Слушаем.

Итак, друзья, 14:47 в стране, это самое точное. Я не готов прощаться с вами. Мы услышимся с вами в следующем часе обязательно. В рамках программы «Брест» здесь начинался путь к победе с одним из гостей, который расскажет нам об одной из самых победоносных тем и действительно одну из самых победоносных и решительных вот таких вот моментов, которые действительно переломили ход истории Великой Отечественной войны. Поэтому обязательно оставайтесь с нами, задавайте свои вопросы. Об этом мы поговорим действительно отдельной строкой на протяжении всего следующего часа. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе здесь и сейчас, поскольку впереди нас ждут только проверенные хиты и любимые хиты, проверенные временем. Вот, поэтому с удовольствием повторюсь, да, и скажу это еще раз. Вот, Влад Романенко не прощается с вами, услышимся уже в следующем часе, друзья. Так что готовьте ваши сообщения, ну и, конечно же, передавайте привет, находитесь рядом с близкими, не забывайте, обнимайте, вспоминайте, созванивайте, ну и, конечно, будьте для них, если уже не всем миром, то целой вселенной, это обязательно.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Качество образования –

0: Стратегия, определяющая будущее. Эта тема стала ключевой на традиционной августовской конференции педагогических работников. Мероприятие состоялось накануне в районном доме культуры. На педагогической конференции работников образования поздравили и вручили заслуженные награды глава района Григорий Панасюк, председатель райсовета депутатов Владимир Хватик, заместитель председателя райисполкома Павел Волынец и начальник отдела по образованию райисполкома Виталий Черепенько. Председатель райисполкома Григорий Панасюк совершил рабочую поездку в республиканский заказник Прибужское Полесье, где лично ознакомился с состоянием инфраструктуры и перспективами расширения туристических услуг. Главное по итогам визита – вектор на развитие туриндустрии. Григорий Панасюк подчеркнул, что сам туристический центр заказника имеет колоссальный потенциал, который необходимо задействовать на полную мощность. Руководству учреждения поставлена задача оперативно разработать новые современные экскурсионные программы, интерактивные площадки и внедрить новые форматы работы с посетителями. Прибужское Полесье – это жемчужина района. Инфраструктура должна быть современной, удобной и интересной для людей всех возрастов, отметил председатель райисполкома. Прибужье приглашает жителей Бреста и района на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится в субботу в агрогородке Остромечево. В программе «Ярмарка подворья и сельхозпредприятий», «Выставка техники», многочисленные интерактивные площадки, фудкорты, аттракционные площадки для детей, ярмарка мастеров. Герои праздника, делегации сельскохозяйственных предприятий Прибужье пройдут по главной улице агрогородка. Фестиваль пройдет с 14 до 23 часов. Завтра прием граждан, представителей юридических лиц в Клейниковском сельском исполнительном комитете проведет управляющий делами райисполкома Игорь Викторович Марчук. Прием будет проходить с 9 до 12 часов. В субботу, 29 августа, будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя райисполкома Алексеем Вячеславовичем Мартысюком. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15.
1: Новости.
0: Республиканская акция «В школу с Белой Русью» продолжает свой добрый путь по Брестскому району. Накануне нового учебного года районная организация общественного объединения традиционно протягивает руку помощи семьям, которым особенно важна поддержка в подготовке детей к школе. Праздничная и по-настоящему теплая встреча прошла на территории Тельминского сельсовета. Главными героями события стали будущие первоклассники из многодетных семей. В торжественной обстановке они получили сертификаты на приобретение необходимых школьных товаров. А в рамках республиканской акции «Профсоюзы детям» руководители областного и районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса поддержали многодетные семьи тружеников села Корсак и Вавренюк. Александр Солоневич и Алена Бычковская вручили подарочные сертификаты родителям и пожелали ребятам отличной учебы. Председатель областной организации профсоюза работников образования и науки Иван Василенко совместно с председателем районной организации Зариной Тихон посетили многодетную семью Марины Максимчик, проживающей в агрогородке Большие Матыкалы. В преддверии нового учебного года детям вручили канцелярские принадлежности, подарки и пожелали успехов в учебе, отличных оценок и хороших друзей. Завтра управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома с 10 утра до полуночи будет проводиться электронная ярмарка вакансий. Присоединиться можно будет, перейдя по ссылке idifisvakansii.by. Соискатели работ получат возможность ознакомиться с имеющимися в организациях района вакансиями, задать интересующие вопросы, получить онлайн-консультацию, приглашение на собеседование. В связи с проведением массового мероприятия 29 августа в агрогородке Остромечево будет введен временный запрет стоянки и движения транспортных средств и самоходных машин с 8 до 23 часов по улице Октябрьской на участке от Новой до Ленина, по улице Брестской от здания номер 2 до здания номер 7, по улице Комсомольской от здания номер 10 до здания 14, по улице Новой, Молодежной от улицы Дружбы до Ленина. С 14 до 16 часов запрет будет действовать по улице Ленина на участке автомобильной дороги от здания номер 1 до здания 25. Также запрещается стоянка транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги. Совсем скоро наступит отопительный сезон. Спасатели настоятельно рекомендуют проверить готовность печей, котлов и обогревателей. Важно знать, в связи с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях с 19 июня вступили в силу обновления в статью 24.36. За нарушение требований пожарной безопасности к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов и печей предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин. Уже сейчас необходимо очистить дымоход от сажи, заделать трещины в печи, оштукатурить и побелить ее, прибить предтопочный металлический лист, проверить обогреватели. Марку и Тимофею Лавриновичам 2019 года рождения нужна помощь в приобретении специализированной инвалидной коляски для детей с детским церебральным параличом и специализированного вертикализатора. Мальчикам можно помочь, пополнив баланс МТС по номеру плюс 375-29-725-36-15. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 3-5, днем 19-24 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21, в Пинске ночью 8-10, днем 21-23, в Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.
1: Наши треки.

0: Арест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков – знаковое событие в жизни белорусского народа. С годами подвиг советских граждан, героически отстоявших свободу и независимость Родины, приобретает особую значимость. Никогда не будет предано забвению, какой высокой ценой оплачена Великая Победа, и память об обжигающей правде войны передается из поколения в поколение. О том, как это было, мы поговорим сегодня в прямом эфире в рамках программы «Брест. Здесь начинался путь к победе». И у нас в гостях научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Эдуард Геннадьевич Пипко. Эдуард Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владислав.
1: Эдуард Геннадьевич, Брестская крепость является собой символ трагического начала войны. Но операция «Багратион» началась ровно через 3 года и 1 день после нападения. Советское командование втайне от противника сосредоточило на этом направлении огромные силы. Вот как внезапность удара все-таки предопределила успех первых дней и почему освобождение крепости стало финалом освобождения Беларуси?
2: Да, вот белорусская операция под кодовым названием «Багратион» — это одна из крупнейших вообще стратегических наступательных операций Красной Армии. Она была проведена в период с 23 июня по 29 августа 1944 года войсками 4 фронтов при участии также партизанских соединений Беларуси. В ходе операции советские войска, они освободили Беларусь, часть Прибалтики, вступили на территорию Польши и уже подошли к границам Восточной Пруссии, форсировав при этом реку Нарев и Висла. Была фактически полностью разгромлена группа армий «Центр». Да, враг ожидал основной удар на территории от Красной Армии на территории Украины, куда направлялись в основном резервы, в том числе и из Беларуси. Скрытность переброски войск сыграла важную роль в ходе операции «Багратион». Как писал Константин Константинович Рокоссовский, немцы могли увидеть только то, что мы хотели им показать. Внезапность начала операции «Багратион» также дала возможность советским войскам прорвать оборону противника на участке фронта до 30 километров и в глубину на 5-10 километров.
1: Эдуард Геннадьевич, «Багратион» чаще называют шедевром военного искусства за скрытность. Немцы ждали удара совсем в другом месте, и уже в первые дни наши войска прорвали оборону и освободили Витебск и Оршу. Все-таки почему противник объявил эти города так называемыми крепостями, из которых нельзя было отступать?
2: Здесь они играли важное такое значение. Почему? Потому что они железнодорожные узлы, крупные железнодорожные узлы, вот как из вот, современной Беларуси, как-то, да, с советской Беларуси.
1: Да, конечно.
2: И гитлеровцы превратили их в мощные пункты сопротивления, удерживанию которых придавалось особое значение. Вот Витебск, он прикрывал дорогу на Прибалтику, а уже через Оршу шел кратчайший путь на Минск. И уже в результате вот Витебско-Оршанской наступательной операции, которая проводилась с 23 по 28 июня 1944 года войсками 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусских фронтов, эти города были освобождены. 26 июня был освобожден город Витебск, 27-го – город Орша.
1: Вот так вот, друзья, мы с огромным удовольствием вернемся снова в эфир и поговорим о так называемых массированных налетах советскими войсками и так называемой партизанской рельсовой войне уже совсем скоро, буквально через пару композиций. Если у вас остаются вопросы, задавайте. Студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375-код-33-399-0011. Ну, а я напомню, что у нас в гостях находится научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Эдуард Геннадьевич Пипко. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Ну, я рад напомнить, что у нас в гостях находится научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» Эдуард Геннадьевич Пипко. Ну и мы переходим к следующему вопросу, так называемой партизанской рельсовой войны. В этом году в крепости презентовали книгу о белорусских партизанах. Сотни тысяч подпольщиков действовали в тылу врага. Именно в день третьей годовщины начала войны они устроили массированные налеты на коммуникации. Как партизанское движение все-таки сорвало переброску резервов и в чем заключалось их взаимодействие с наступающей армией?
2: Вообще рельсовая война – это операции партизан в Великой Отечественной войне по одновременному массовому разрушению ЖД-коммуникаций врага с целью нарушения военных перевозок. На территорию Беларуси рельсовая война проводилась с 1943 по 1944 год в три этапа. Первый этап начался в ночь на 3 августа 1943 года и продолжался до середины сентября. Второй этап под условным названием «Концерт» проводился с 19 сентября до начала ноября 1943 года. И уже третий этап начался в ночь на 20 июня 1944 года. Был уже согласован с действиями Красной Армии, охватил всю оккупированную территорию Беларуси и уже продолжался до полного ее освобождения. В результате всех трех этапов рельсовой войны в Беларуси партизанами было пущено под откос более 11 тысяч железнодорожных эшелонов и 34 бронепоезда. Подорвано 819 железнодорожных мостов и перебито более 300 тысяч рельсов. На территории нашего Брестского региона действовало три партизанских соединения – Брестское, Барановичское и Пинское. В нем принимало участие более 50 тысяч человек.
1: И вот таким вот образом мы невольно с вами перемещаемся к освобождению столицы, которое привело к окружению крупной вражеской группировки, знаменитому Минскому котлу. Эдуард Геннадьевич, если сравнивать оборону крепости в 41-м и ее штурм в 44-м, вот возможно ли, известны вам какие-то факты об участии вот в обороне летом, соответственно, 41-го года и в последующем освобождении ее летом 44-го?
2: Да, безусловно, нам известны такие факты. В экспозиции Музея обороны 8-го зала представлен портрет Лебедева Сергея Никифоровича. В июне 1941 года он рядовой 44-го стрелкового полка, участник обороны крепости, сражался он в Восточном форту, сумел прорваться за пределы крепости, а уже в июле 1944 года в составе 61-й армии, это одна из четырех армий, которые освобождали наш город, он вернулся сюда уже, в наш город, в качестве ее освободителя. И послевоенные годы он неоднократно посещал крепость, участвовал также в открытии мемориального комплекса в 1971 году, присутствовал на крепости, награжден орденом Красной Звезды и орденом Славы Третьей степени. И если мы говорим про оборону Брестской крепости, то она длилась в течение нескольких уже недель, да, и мы все даты обороны Брестской крепости знаем, а в июле 44-го года крепость была освобождена уже в течение дня.
1: Вот так, благодаря мужеству и смелости советских солдат, у нас действительно до наших дней доходят не просто имена, а, конечно, голоса тех людей, которые принимали участие в освобождении и обороне Брестской крепости. И действительно мужеством, наверное, эталоном мужества сопротивления, превосходящим силам немецких войск, у нас оказалась фамилия и имя Григория Михайловича Гудыма, который после войны еще активно участвовал и в партизанской войне. Давайте послушаем архивную запись.
3: То время, когда фашисты обрушились на наши советские рубежи, я был рядовой солдат 44-го стрелкового полка. Меня с первой артподготовки и авиабомбы ранили в лицо, в голову. И тут же уже за стеной казармы нашей стояли машины на колодках. Они уже начали гореть. Баки рвутся, обливают окна, двери казармы. Когда прибежал военный врач и сказал, кто раненый, в столову 44-го полка. Меня сделали перевязку, сшили раны мои и обратно оружие в руки и занимать оборону. Уже я пробежал в эту столовую, там уже много наших бойцов, женщин, детей, раненых. В начале первого дня войны фашистам удалось прорваться с Тереспольских ворот и занять наш гарнизонный клуб. Они посчитали, что уже у крепости нет никого.
1: Ну что ж, друзья, про освобождение Бреста и, соответственно, завершающие этапы мы поговорим с вами в следующем вопросе. Мы зададим его обязательно, поэтому оставайтесь с нами. И если у вас появились интересующие вас вопросы по этой теме, я напоминаю, что у нас есть студийный вайбер, номер которого +375 код 33 399 00 11. Оставайтесь с нами, ну а дальше композиция.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: помните.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, 15:39 в стране, это самое точное время, и мы продолжаем. Штурм крепости 28 июля стал важнейшей вехой. Враг понес тяжелые потери. Освобождение Бреста завершило очищение Беларуси, однако операция продолжалась еще около месяца. И все-таки с чем это было связано?
2: Вообще город Брест, он был освобожден, да, в ходе Люблинско-Брестской операции, которую руководил маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, и являлась Люблинско-Брестской операцией составной частью белорусской операции по освобождению нашей родины Багратион. Она проводилась войсками 1-го Белорусского фронта в период с 18 июля по 2 августа войсками 70-й армии, командующий генерал-лейтенант Попов, взаимодействуя с 28-й армией, командующий генерал-лейтенант Лучинский, и 61-й армией, командующий генерал-полковник Белов. После освобождения Бреста войска Красной армии вышли к государственной границе Советского Союза, принялись уже к освобождению Польши. Конечно, наступательная вот эта операция, она имела такое важное значение в последующем для боевых действий на территории Германии, конечной целью, конечно, которой стал Берлин, и требовался вот определенный период для того, чтобы сосредоточить силы, подтянуть резервы и, соответственно, продолжать освобождать страны Европы.
1: Да, прежде чем мы перейдем еще к одному вопросу, я все-таки хотел бы, чтобы фамилия еще одного легендарного человека прозвучала в эфире. Это фамилия Иванова Николая Николаевича, который, собственно, и принимал непосредственное участие в освобождении Брестской области и был ведомым летчиком в паре с легендарным советским асом, героем Советского Союза Арсением Морозовым. У нас сохранились архивные записи. Давайте послушаем.
3: Когда я вспоминаю об этом, невольно на память приходят трудные дороги Великой Отечественной. Нелегко было нам, особенно в первые месяцы нашествия оккупантов, на советские люди устояли перед грозным и сильным противником. К моменту вероломного нападения на СССР фашистская Германия располагала всеми экономическими и людскими ресурсами западноевропейского континента. Особенно трудно было, конечно, бесстрашным пограничникам и подразделениям прикрытия, которым выпала суровая доля первыми лицом к лицу встретиться с врагом. В июне 1944 года дивизия прорвала сильно укрепленную оборону немцев, прикрывающей Бобруйское направление. 8 июля 1944 года мне посчастливилось принимать участие в освобождении города Барановичи. Но особенно памятным днем стал для меня день 28 июля 1944 года. В этот день наши воины освободили город Брест, важнейший стратегический узел обороны немцев на Варшавском направлении.
1: Но все-таки Багратион решил не только судьбу Беларуси. Потери вермахта были поистине колоссальными. Это поражение сравнивают с крупнейшими катастрофами войны. Есть мнение, что этот удар сковал резервы противника и не дал перебросить их на запад после высадки союзников в Нормандии. Можно ли сказать, что операция спасла союзников и открыла путь к окончательной победе?
2: Да, действительно, операция «Багратион», она создала такие благоприятные условия для наступления союзников. Некоторые аспекты влияния операции на союзников можно определить. Первое – это скопление германских резервов в Беларуси. Германское командование, оно перебросило сюда крупные стратегические резервы с Запада, что позволило союзникам развернуть наступательные операции после высадки их в Нормандии. Второе – успех операции «Оверлорд». Операция «Багратион» способствовала успеху «Оверлорда», сковав силы вермахта и лишив его возможности стратегической переброски войск с Советско-Германского фронта уже во Францию. Ну и, конечно, политический момент – свидетельство растущей мощи Советского Союза. «Багратион» был первой крупной такой наступательной операцией Красной армии в период, когда вооруженные силы США и Великобритании только начинали военные действия в Западной Европе.
1: Спасибо вам большое, Эдуард Геннадьевич, за такой проницательный диалог и, конечно же, ответы на наши текущие вопросы. Я все-таки уверен, что среди наших слушателей найдутся люди, которых заинтересует данная тема, и, быть может, у вас действительно где-то со времен школы, со времен университета остались некие пробелы в данной теме. Вам интересно будет узнать какие-то другие события или, быть может, просто задать вопрос в прямом эфире. В общем-то, студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375 код 33-399-2011. Ну а мы сделаем небольшую музыкальную паузу и совсем скоро вернемся в эфир.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: И вот так вот плавно мы, подбираясь к концу нашей программы, у нас остается два ключевых вопроса, которые я не могу не задать нашему гостю. Я напомню, что у нас в гостях научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость» герой Эдуард Геннадьевич Пипко. Эдуард Геннадьевич, операция действительно поражает своими масштабами. Огромное количество участников, стремительное продвижение на сотни километров. Но цена тоже велика. Страна потеряла миллионы своих сыновей и дочерей. В чем настоящий феномен Багратиона и как сегодня в Брестской крепости хранят память о тех событиях?
2: Да, операция «Багратион», она явилась крупнейшей операцией за всю историю человечества, военно-стратегической операцией. Ведь в ней с обеих сторон в боевых действиях принимало участие около 3 миллионов человек, более 6 тысяч танков, более 6 500 самолетов. Что касается сохранения памяти, то в Музее обороны Брестской крепости 8-й зал, у нас он называется, на основных этапах войны, освобождения, и там представлено около 100 портретов участников освобождения нашего города, их личные вещи, документы и другие экспонаты, связанные с этими героями.
1: Вот так вот получилось, либо судьба, либо злой рок, что Брест все-таки это точка отсчета войны и место, где завершился ее перелом. Тысячи участников операции были удостоены самых наивысших наград. Эдуард Геннадьевич, как вот современный посетитель, да, воспринимает этот контраст начала трагедии и, как итог, то есть триумф освобождения в одном и том же месте? И вот почему память о Багратионе остается объединяющей для наших народов спустя 82 года?
2: Да, у нас в экспозиции в Музее обороны Брестской крепости есть разделение залов по цветовой гамме. Вот именно залы, которые посвящены обороне крепости, там доминирование красного и черного цвета. В свою очередь, начиная с 8-го зала, период освобождения, период уже Великой Победы, уже доминирует белый цвет. И то есть это также влияет и на эмоциональное восприятие нашей экспозиции именно посетителей. И, конечно же, такое разделение есть в том числе и по фотографиям портретов защитников крепости и тех портретов, которые представлены в Музее обороны на черно-белый фон. Если мы берем те залы, первые залы событий начала Великой Отечественной обороны, многие из портретов на темном фоне, что обозначает, что этот человек погиб либо пропал без вести вот в период Великой Отечественной войны. А начиная с 8-го зала, вот посетитель, приходя вот в экспозицию, видит в основном уже портреты на белом фоне, то есть, значит, человек выжил в годы Великой Отечественной войны. Ну и, конечно же, операция «Багратион» объединяет, как и вообще сама тема Великой Отечественной войны объединяет народы, вот, страны, вот, и так было, есть и так будет.
1: Да, это действительно так, друзья. И я подытожу словами людей, которые, собственно, если не своими глазами, то благодаря рассказам своих дедов и прадедов заключили следующее. Вот буквально в 3 предложениях все-таки, что операция «Багратион» — это вершина военного искусства, это катастрофа Третьего Рейха, и это действительно освобождение не только Беларуси, но и всего мира. Будем говорить уже откровенно. Спасибо вам большое, Эдуард Геннадьевич, за такое прекрасное общение, за действительно интересные моменты, которые, я полагаю, многие даже школьники не узнают из учебников истории. И я еще раз напомню, чтобы не только брещане, не только гости нашего города все больше и все чаще посещали наш мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой». Еще раз спасибо. Ну и, конечно, мы с вами услышимся завтра, друзья мои, традиционно утром в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» с 7 до 11. Влад Романенко был в студии. Прощаюсь. До завтра. Пока-пока.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня.
2: Но мы на примере Витебской области сегодня рассмотрим вариант, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов частным компаниям. Мы определили в начале года для Витебской области конкретный пошаговый антикризисный план.

0: начиная от денег и заканчивая кадровыми перестановками. Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития.
1: Новости. К другим событиям. В Бресте прошла аттестация управленческих кадров. Под руководством председателя горосполкома Сергея Лободинского прошло заседание аттестационной комиссии. Проверку профессиональных знаний и компетенций прошли руководители и государственные служащие. Главной задачей комиссии – оценка реальных профессиональных результатов сотрудников, выявление сильных сторон для дальнейшего карьерного и управленческого роста, определение направлений для повышения квалификации кадров. Такие заседания – важнейший инструмент укрепления кадрового потенциала Бреста. В средней школе номер 3 города Жабинки завершены работы по модернизации и реконструкции спортивного комплекса. Перед началом нового учебного года на территории проводят уборку и подготовку площадок к эксплуатации. На модернизацию спортивного комплекса из областного бюджета выделено более 2 миллионов белорусских рублей. В него входят 2 футбольных поля, беговые дорожки, игровые воркаут-зоны и локации для изучения правил дорожного движения. Также предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки, игровая площадка для младших школьников. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бюай» и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «16.10» на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайшие 2-4, точнее, часа мы вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. В частности, расскажу парочку музыкальных новостей в рамках нашего мьюзик-бокса. Узнаем, куда отправит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса. В рубрике «Разгрузка» поведаю о том, как заставить токсичного человека замолчать без скандала иногда. Очень даже нужное умение. Узнаем, как отличить настоящую открытую сеть доступа Wi-Fi от ловушки мошенников. Ну а вот совсем скоро в рубрике «Водительский комитет» будем экспертным способом удалять ржавчину с кузова авто. Вот такой вот план на ближайшее время. Ну и, конечно же, без хорошей музыки мы не останемся. Совсем скоро это Olly Murs, Flo Rida и Troublemaker. Пораньше Never Let Me Go от Pop. А вот Alan Walker и World I Don't Know буквально через одну композицию. Реклама уже в ваших приемниках, только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Итак, это рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Вредные рыжики – свежие очаги коррозии, которые могут ловко прятаться от самого бдительного взгляда. Иногда пресловутые рыжики на поверхности стальных элементов автомобиля возникают в недоступных для обычного глаза местах. Но лучше все же обнаружить их до того, как они прожгут основательные дыры в кузове. Эксперты поделились своими знаниями об этих проявлениях коррозии и способах их нейтрализации. Вышедшие через лакокрасочное покрытие наружу характерные пятна, известные среди автовладельцев как рыжики, чаще всего возникают в местах повреждения краски, где есть сколы или потертости. Достаточно даже микротрещины, чтобы через нее влага проникала до голого металла, постепенно его разрушая. Обычно через 2-3 года очаг ржавчины становится достаточно большим, чтобы его стало заметно, если он возник, что называется, на виду. Иногда новые рыжие точки появляются после зимы, когда к воде добавляются еще и химические реагенты, что значительно ускоряет процесс коррозии. В зоне риска возникновения ржавчины – пороги, колесные арки, нижние кромки дверей, передняя часть капота и крыши, передние стойки. Краска в этих местах больше всего страдает от грязи, камней, воды, причем еще и с дорожной химией. Чаще всего рыжики появляются в скрытых непроветриваемых полостях, куда попадает влага и затем там задерживается за номерными рамками, у рейлингов, на крыше, в зоне крепления пластиковых элементов. При этом, кстати, ржавчина не сразу становится дыркой в металле. Сначала он окисляется, покрываясь рыжей пленкой, а дальше процесс разрушения уходит вглубь, постепенно захватывая всю толщину. Слой краски на поверхности в этом случае становится даже своего рода катализатором разрушительного процесса, долго сохраняя под собой влагу. Поэтому для некоторых владельцев последствия коррозии становятся неприятным сюрпризом, ведь за лакокрасочным покрытием даже сквозная ржавчина может быть долго не видна. И вот, чтобы свести к минимуму вероятность ее возникновения, эксперты рекомендуют регулярно мыть автомобиль, особенно в зимний сезон, когда на дорогах много агрессивной химии. Внимательно промывать все полости, скрытые с помощью химических составок. Хранить машину, конечно же, лучше всего на сухом проветриваемом паркинге. Свежие сколы и царапины вовремя подкрашивать, защищая от попадания влаги, а уже появившиеся пятна ржавчины непременно ремонтировать. Поступившую ржавчину можно попытаться остановить на время с помощью специализированных преобразователей на основе ортофосфорной кислоты. Они растворяют негативное образование, образуя на ее месте защитный слой. Этого достаточно для заморозки деструктивного процесса, хотя и не решает проблему, тем более в запущенном виде. Глубокую коррозию можно убрать только механическим способом. Для этого место с ржавчиной полностью защищают от краски до голого металла с помощью корщетки, абразивного диска или пескоструйного аппарата. Важно при этом убрать всю коррозию, оставив чистый металл. Защищенное место обезжиривают и наносят кислотный грунт, который после высыхания перекрывают обычным грунтом. После грунтования деталь красят и покрывают лаком. Локальный ремонт, особенно покраску, лучше доверить именно проверенным мастерам, чтобы отремонтированный участок попал точно в цвет основного кузова. В запущенных случаях серьезной коррозии потерянный металл восстанавливают с помощью шпаклевки, которую зашкуривают абсолютно до ровной поверхности. Вот и все секреты пробуйте. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. «Водительский комитет».
2: Радио «Брест».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, местами 3,5, днем 19,24. В Баранищах ночью 5,7, днем 19,21. В Пинске ночью 8,10, днем 21,23. В Бресте ночью 9,11, днем 22,24 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте. Может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП. Не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Звони! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 16.52 мы продолжаем, и под занавес этого часа очень даже полезная информация. Бесплатный Wi-Fi уже давно стал обыденной частью городской среды. Мы по привычке ищем его значок в торговых центрах, кафе и гостиницах, чтобы всегда быть на связи. Экономия, при этом мобильный трафик. Но ведь совершенно не задумываемся, а вообще безопасна ли такая сеть? О возможных рисках мы спросили у экспертов. Wi-Fi с подвохом. Злоумышленники способны создавать поддельные точки доступа с названиями, похожими на официальные, а затем перенаправлять подключившихся пользователей на фишинговые сайты. Первые случаи создания потенциально небезопасных точек доступа правоохранители выявили около 5-6 лет назад. Но хорошо, что тогда негативных последствий для пользователей зафиксировано все-таки не было. Если говорить о самом механизме, то злоумышленники создают точку доступа Wi-Fi в общественном месте, кафе, отеле, торговом центре, немного меняют официальное название, либо добавляют к нему какой-либо символ, и уже сам факт подключения к такой точке доступа представляет опасность. Пользователя могут перенаправить на поддельный сайт, где ему предложат ввести для авторизации персональные данные, даже реквизиты банковской карты, ну или код из СМС. Сведения мошенники, естественно, могут использовать для доступа к аккаунтам или попытки завладеть денежными средствами. Причем атака не обязательно происходит сразу. Например, если для совершения операции злоумышленнику не хватает кода подтверждения из СМС, он может попытаться получить его позднее. Как же все-таки проверить эту точку доступа Wi-Fi? Самый быстрый способ убедиться, что сеть действительно принадлежит конкретному учреждению или заведению. Для этого можно уточнить ее название у администратора или сотрудника. Не стоит выбирать точку доступа только потому, что ее название похоже на название кафе, гостиницы или торгового центра. Если принадлежность сети подтвердили, для дополнительной защиты можно использовать VPN. Однако финансовые операции и действия, связанные с вводом персональных данных, лучше вообще совершать через мобильный интернет либо проверенные сети Wi-Fi. Особенно осторожно следует относиться к открытым сетям без пароля. При включенной функции автоматического подключения смартфон может в них войти самостоятельно. Поэтому лучше, конечно же, отказаться от этой функции и вручную выбирать сеть, которую вы хотите использовать. При этом сама просьба указать номер телефона или ввести код из СМС при подключении к Wi-Fi еще, конечно, не означает, что сеть является мошеннической. Просто подобные механизмы используются и в легальных общественных сетях. Провайдеры или организации, которые предоставляют трафик, таким образом стремятся защитить свою сеть от злоумышленников, которые могут подключиться к Wi-Fi, совершить противоправные действия и остаться незамеченными. Кроме того, при подключении к общественному Wi-Fi следует внимательно проверять адреса сайтов, на которые происходит переход, по возможности использовать защищенное соединение HTTPS и не вводить личные данные на, конечно же, подозрительных ресурсов. Вообще, для важных аккаунтов мессенджеров, личных кабинетов и банковских сервисов рекомендуется включить двухфакторную, ну или, как ее называют, двухэтапную аутентификацию. Важно понимать, кому именно пользователь передает данные и зачем они нужны. Если сеть вызывает сомнения, лучше сразу отказаться от подключения. Бесплатный Wi-Fi может оказаться слишком дорогой услугой, если за него пользователь заплатит своими данными или деньгами. Вот и все секреты. Не попадитесь, оставайтесь вместе с нами. Встретимся мы с вами уже в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития вновь отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся эти предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство.
2: Железобетонно. С них будет спрос. С Машенского за то, чтобы свое сырье было. И с Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать. Кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем. В каждом случае зафиксированы обязательства по сохранению рабочих мест. Для нас абсолютно не актуально, Александр Георгиевич. Что вы мне это пишете с крутым? Модернизация производства и, важно, и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать.

0: этого. Но ты берешь это, бери, и за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу. Ну, давайте откровенно, те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие и имеют достаточно неплохие доходы. И слава Богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай Бог, Василий Николаевич, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, как вы меня с Головченко убеждаете, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями паводка в Тибетском автономном округе КНР. Также глава белорусского государства направил соболезнования президенту Непала в связи с многочисленными жертвами в результате паводка и оползня.
2: Новости.
1: К другим событиям. В администрации Ленинского района Бреста с участием главы Николая Ефимовича провели итоговую коллегию управления по образованию. Главная тема – готовность учреждения образования к встрече с учащимися и воспитанниками. Обсудили вопросы материально-технической базы, безопасности и комфортных условий для качественного образовательного процесса. Особый момент мероприятия – чествование педагогов и руководителей учреждений. И в завершении информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.10 на эфирных. Рад вновь приветствовать вас на наших волнах. Это «По дороге домой». Вечернее шоу на радио «Бреза». Вот меня Алексей Лихович. Два часа мы вместе с вами. Искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день и прямо сейчас движется по направлению к дому, если за рулем соблюдаете правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33, и становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ближайшие два часа масса интересной и полезной информации. В частности, совсем-совсем скоро расскажу о том, какие фильмы сегодняшнего дня выходят на наши экраны. Да-да, четверг на календаре. Именно в этот день кинотеатры обновляют свой репертуар. Про парочку новых картин обязательно вам поведу. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это Махамби и «I don't wanna party without you». Чуть пораньше Платон и Джулай, «Ключи». А вот Джоэл Кори «With the Whisper» буквально через одну музыкальную композицию уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Знай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.25 на наших эфирных. Время рассказать о кинопремьерах дня сегодняшнего. Какие картины сегодняшнего дня окажутся на экранах, поэтому сразу и незамедлительно. Так, первый фильм, о котором я хотелось бы рассказать, это боевик-триллер «Мятеж». Возрастная рекомендация 18+. Режиссер Жан-Франсуа Рише, в главных ролях Джейсон Стейтем, Аннабель Уоллес, Рамон Тикара. Сюжет таков. Кол Рид, некогда служивший в спецназе и полиции, теперь трудится в частной охране. Когда неизвестные убивают его босса-миллиардера, Рид становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать от закона, но он решает выследить преступников и взять правосудие в свои руки. Вот такой вот фильм. Ну, а вот следующая новинка порадует именно детишек. Семейная комедия, семейная приключенческая комедия «Алмаз. Сердце Персии». Возрастная рекомендация 6+. Режиссер Иван Кульнев, в главных ролях Яромир Зайцев, Иван Стебунов, Ирина Темичева, Татьяна Орлова и Владимир Сычев. Сюжет таков. Школьник Леша обожает истории о пиратах, древних сокровищах и загадочных артефактов. В то время, во время семейного отдыха на море, он случайно становится свидетелем сделки похитителей легендарного алмаза сердца Персии. В попытке помешать злодеям Леша оказывается один в чужой стране, где ему предстоит перехитрить опасных преследователей, обрести новых друзей и сделать все, чтобы вернуть бесценную реликвию. Вот такие фильмы. Что из этого получится, как будет развиваться сюжет, милости просим в кинотеатры и приятного просмотра. We'll be right back.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, местами 3,5, днем 19,24. В Баранищах ночью 5,7, днем 19,21. В Пинске ночью 8,10, днем 21,23. В Бресте ночью 9,11, днем 22,24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Промбанк.бай или по телефону 120.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.37, самое время для рубрики «Разгрузка», рубрика «Психологических лайфхаков». И сегодня мы поговорим о токсиках. Такие люди есть среди знакомых у каждого. Если считаете, что нет, может, просто не заметили. Токсичный человек. Он говорит колкость, обесценивает, провоцирует. Вы чувствуете, как закипаете. Хочется ответить резко, защититься, поставить на место. И это именно то, чего он ждет. Токсичный человек питается вашей реакцией. Из нее он теряет интерес, и есть одна фраза, которая обрывает этот сценарий мгновенно. Она не агрессивная, не слабая, она просто как кнопка, пульт выключения. Токсичный человек – это не враг, это энергетический вампир. Ему нужна ваша эмоция – гнев, страх, смущение, оправдание. Когда вы злитесь, вы даете ему дофаминовую награду. Когда вы оправдываетесь, вы подтверждаете его превосходство. Он не хочет конструктивного диалога, он хочет контроля, и пока вы включаетесь в игру, он будет продолжать. Исследования показывают, люди с нарциссическими чертами воспринимают эмоциональную реакцию как победу. Чем громче вы кричите, тем сильнее он чувствует себя правым. Есть фраза, которая работает как якорь. Она не звучит слабо, не звучит агрессивно. Она звучит как закрытая дверь. Спасибо за твое мнение, я подумаю. Или вариант «Я тебя услышал, я подумаю об этом». Она как бы фраза не соглашается, не спорит и не оправдывается. Она просто принимает к сведению. Токсичный человек не получает эмоционального отклика, а значит, что теряет интерес. Мозг токсичного человека запрограммирован на поиск эмоционального топлива. Когда он слышит нейтральный ответ, он не знает, что делать. Его сценарий ломается. Он ожидает атака, защита, его победа. А получает наоборот, атака, нейтралитет и тупик. В этот момент он-то и теряет интерес и переключается на другую жертву. Нет, это не слабость, это стратегия, которая экономит ваши нервы и время. Ваши нервы и время. Так. Как произносить вообще эту фразу, чтобы не звучало слабо? Тон решает все. Если сказать это с дрожью в голосе или с сарказмом, эффекта не будет. Говорите ровно, без эмоций, с паузой после его слов. Смотрите в глаза, но, естественно, не враждебное. И не добавляйте слово «но». Оно убивает эффект. Не «спасибо, но я подумаю», а просто «спасибо, я подумаю». Если человек настаивает, повторите ту же фразу. Без изменений, как заезженная пластинка. Это техника заезженной пластинки. Она именно работает как защита от манипуляций. Три ситуации, когда фраза не сработает. Первое, если токсичный человек агрессивен физически, но там уже не до разговоров. Тогда фраза не поможет, нужны другие меры. Уйти и вообще обратиться к помощи. Вторая ситуация, если вы сами эмоционально вовлечены и не можете сохранить нейтральный тон. Тогда лучше сделать паузу, выйти из разговора, вернуться, когда успокоитесь. Ну и третье, если вы используете фразу уже сам, как манипуляцию, а не как защиту. Она работает только, когда она искренне. Итак, по итогу, фраза «спасибо за твое мнение, я подумаю» — это не есть слабость, это щит. Именно эта фраза отключает токсичного человека, потому что не дает ему эмоциональной пищи. Говорите ровно, без сарказма, повторяйте три необходимости. 3 секунды, и конфликт гаснет. Ваше спокойствие дороже чужого мнения, запомните это и используйте.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе «Возвращение легендарных коллективов». Лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Мне нужен твой совет. Я

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мать,

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Сегодня состоялось заседание Брестского облисполкома под руководством первого заместителя председателя облисполкома Дмитрия Городецкого. В работе заседания также принял участие председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. В рабочей повестке были рассмотрены меры по выполнению требований директивы президента о приоритетах направлениях развития строительной отрасли, работа субъектов профилактики по государственной защите детей в Брестской области. Указом президента Республики Беларусь от 28 июля 2026 года номер 262 государственные гражданские служащие удостоены медали за безупречную службу третьей степени. Пинск принял республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». В городском доме культуры прошла встреча представителей трудовых коллективов, организаций и предприятий Пинска с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральным директором Национальной библиотеки Беларуси Вадимом Гигиным. Встреча прошла в формате открытого диалога, в ходе которого обсуждались вопросы молодежи, рекламы азартных игр, арендного жилья, цифровизации и многого другого. Актуальные вопросы развития страны и общества обсудили сегодня жители Барановичей с министром культуры Республики Беларусь Маратом Марковым. Встреча состоялась в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы» и собрала около 700 участников. В центре открытого диалога были вопросы, которые волнуют беларусов сегодня. Национальная безопасность и противостояние деструктивным элементам, экономическая стабильность, информационное пространство и влияние социальных сетей на общественное мнение, воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти. Участники интересовались использованием возможностей искусственного интеллекта, созданием новых цифровых медиапроектов и современными формами популяризации историко-культурного наследия Беларуси. В Брестской области максимально увеличили посевы озимого рапса под урожай

0: 2027 года. В нынешнем сезоне, несмотря на продолжительную весеннюю засуху и возвратные заморозки, в апреле и мае он выстоял, дав рекордный валовой намолот в 237 200 тонн. Урожайность получилась солидная – 32,6 центнера с гектара. Успешное культивирование стало одним из аргументов для дальнейшего расширения посевных площадей. План сева озимого рапса под урожай 2027 года на Брещине составил 75 тысяч гектаров, плюс 2 тысячи гектаров к предыдущему. При этом он уже перевыполнен более чем на 3%.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. В отделе ЗАГС Брестского горосполкома сегодня чествовали новорожденных детей, которые появились на свет в День города. Праздник в областном центре отмечают 28 июля, в дату освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ожидается, что это ежегодное мероприятие станет новой традицией и пополнит список уже существующих торжественных церемоний. В текущем году в День города в Бресте родились 11 детей. Для них приготовлены сувенирные наборы, рассказала начальник отдела ЗАГС Елена Выржемковская. Памятный подарок содержит медаль с символичными гравировками и пуговку фонарщика на счастье.
2: Памятный подарок дорогому брещанину, сувенирный набор. В него входит медаль и пуговка фонарщика. Медаль с реверсом, образ белорусского бусла. Это величественный аист, древний символ нашей синёкой Беларуси. Он олицетворяет мир, чистоту, семейное счастье и весть о рождении новой жизни, принесенной на крыльях под мирное небо нашей страны. На другой стороне Брестский железнодорожный вокзал. Это легендарные врата города, архитектурная гордость и символ самого Бреста. Он напоминает о том, что именно отсюда, с родного Брестского перрона, начинается большой, красивый и уверенный жизненный путь каждого брещанина. Пуговка счастья, конечно же, Брестского фонарщика – это дань нашей уникальной городской традиции. На улице Советской каждый вечер зажигаются фонари, а встреча с фонарщиком приносит удачу. Эта пуговка станет самым личным, семейным оберегом, согревающим дом светом, добром, исполнением самых сокровенных желаний.
0: В преддверии нового учебного года в Бресте внедряют изменения в организацию дорожного движения вблизи школ. Об этом сообщили Белтов УВД Брестского облсполкома. Главная цель – сделать перевозку детей к школам удобной и безопасной. У парковочных зон школ устанавливают знак «Стоянка запрещена» с информационной табличкой «Высаживай плюс проезжай». Данная зона предназначена только для кратковременной остановки. Длительная стоянка и ожидания в этой зоне категорически запрещены. По схеме, разработанной ГАИ УВД Брестского облсполкома, вносятся корректировки в существующую схему организации дорожного движения. На улице Энгельса на участке от Крупской до Наганова и на улице Наганова от Энгельса до Гоголя организуют одностороннее движение. Пешеходные переходы через центральную и бульварную часть закрывают для исключения заторов и повышения безопасности. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Дика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Дика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11.11. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону 29-716-44-44.
1: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.12 на эфирных, а это значит, что продолжается вечернее шоу «По дороге домой» на Радио Бреза. Вот меня Алексей Лихович, в ближайший час мы вместе с вами узнаем новости из мира шоу-бизнеса в рамках рубрики «Music Box», а также посмотрим, куда же направит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса. Виртуально попутешествуем сегодня уже совсем скоро. Ну и, конечно, без музыки не останемся совсем скоро. «The Vamps» и «Wild Heart». Чуть пораньше Вет Стейс Левицкая «No Looking Back». Феликс Йен, Леони, Бэнг Бэнг буквально через одну музыкальную композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.22 на наших эфирных. Вы, конечно, прямо сейчас за рулем едете по дороге, как видим, домой. Но сейчас, прямо сейчас, наш радиокомпас предлагает нам никуда не сворачивать, но вот виртуально путешествие все-таки совершить. Сегодня мы отправляемся в Пружаны. Там есть очень интересный объект, называется торговые ряды «Белые лавки». Каменные торговые ряды в Пружанах являются не только достопримечательностью города, но и относятся к памятнику архитектуры второй половины 19 века. «Белые лавки» – второе неофициальное название, которое ряды получили благодаря цвету фасада сооружения. По проекту архитекторов Павла Савича и Иосифа Михайловского ряды представляют собой вытянутый прямоугольник, разделенный на секции и обрамленный галереей из арок. Ранее здесь также имелся проезд во внутренний дворик для хранения, подвоза и разгрузки товаров. Уникальная особенность данного архитектурного памятника – это смешение стилей барокко и классицизма. В межвоенный период почти все магазины принадлежали евреям, на деньги которых и был, кстати, построен этот торговый центр. Во время немецкой оккупации подвалы данного сооружения стали для них надежным укрытием и помогли сохранить жизнь. Пружанские торговые ряды – это не только интересный памятник архитектуры, но даже окутанный мистикой торговый объект. По мнению местных жителей, здесь могут обитать призраки из далекого прошлого, которые отбирают удачу у торговцев. Интересен факт, что со времен строительства здание не меняло своего прямого назначения. Здесь, кстати, по-прежнему находятся торговые объекты. Поэтому легенда остается лишь легендой, которую показывают туристам. На сегодняшний день все желающие могут как самостоятельно, так и с экскурсией посетить данный объект историко-культурной ценности. Напомню, это город Пружаны, торговые ряды «Белые лавки». Очень интересно. Сначала взгляните в интернете, ну а потом поезжайте, смотрите.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, местами 3,5, днем 19,24. В Барановичах ночью 5,7, днем 19,21. В Пинске ночью 8,10, днем 21,23. В Бресте ночью 9,11, днем 22,24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?
8: Кэш.

0: 120.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это вечернее шоу «По дороге домой» в эфире рубрика «Music Box». И у меня для вас горячая новость из мира музыки, которая, уверен, удивит многих. Многие, помните, как мы заслушивались хитом «Венера Юпитер», его исполнитель Ваня Дмитренко продолжает бить рекорды. На этот раз он вошел в историю как самый молодой наставник легендарного шоу «Голос». Представьте себе, ему всего 20 лет, а он уже будет сидеть в красном кресле наставника в 13-м сезоне проекта «Голос дети». Сам артист признался, что для него это большая ответственность. Цитата. «Мне важно будет дать детям мощную профессиональную прокачку. Предвижу, что эмоционально это будет сложный проект. Работа с детьми требует тонкого подхода». Абсолютно согласен, 20 лет, а уже понимает. Ну, в принципе, наверное, там по возрасту, но очень даже близок к тем самым детям. И как раз-таки, я думаю, вот с этим-то наставником они найдут общий язык гораздо быстрее. Кстати, в этом году состав наставников необычный. Помимо Вани, это Полина Гагарина, а также супруги Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, которые, кстати, займут одно кресло. Вот это интересно. Ну и это, кстати, еще не все достижения Вани Дмитренко. Совсем недавно, в начале августа, он установил рекорд России, собрав 70 тысяч зрителей на своем сольном концерте в Лужников, став при этом самым молодым артистом, кому это удалось. В общем, парень явно не собирается останавливаться, поэтому следим за новостями и оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, 18.51 на наших эфирных, а это значит, дорогие друзья, что пора бы уже завершать нам сегодняшнюю эфирную встречу, а именно сегодняшнее вечернее шоу «По дороге домой». Большое спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Всем вам за то, что вы остаетесь вместе с нами и на наших волнах. Ну что ж, вечер продолжается, а конкретно у вас. Завтра будет прекрасный день, он будет пятница. Кстати, говорят, что в ночь на эту пятницу произойдет очень интересное лунное затмение, где-то в районе после 5:30 или после 5 утра можно наблюдать луну багрового цвета. Так что, если будете просыпаться пораньше, может быть, вы ее увидите, то тогда не удивляйтесь. Все нормально, это астрономическое явление, ничего мистического в этом искать совершенно не нужно. Что ж, дорогие друзья, всем уютного вечера, прекрасного завтрашнего дня, потому что он уже сам все прекрасен, потому что пятница. Ну а все это время вместе с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: «По дороге домой». Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки и тематики обеспечения безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. В числе вопросов, рассмотренных на совещании у главы государства, было предложение правительства и Витебского облисполкома о дальнейшей судьбе всего сельскохозяйственного производства в Дубровинском районе. Речь шла о передаче 10 организаций района и предприятия «Витебский бекон» группе компании «Сервалюкс».
2: Сегодня мы должны впервые рассмотреть предложение правительства и Витебского облисполкома о дальнейшей судьбе всего сельскохозяйственного производства в целом Дубровинском районе. Но сегодня речь идет о передаче, пусть это будет первым шагом, 10 организаций этого района и государственного предприятия «Витебский бекон» группе компании «Сервалюкс». То есть, я так понимаю, это колхозы и переработка. Как вы мне докладываете, на первом этапе облисполком уже принято решение передачи полномочий исполнительного органа данных сельхозорганизаций инвестору. Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, то есть заложить основу будущего урожая. То есть облисполком принял решение, «Сервалюкс» уже из кармана своего достал деньги или кредиты там взял и помог сырьевикам, для него это сырьевые зоны, для того, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, там меня под боком, я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
0: Новости.
1: К другим событиям. Современные автодромы, техника и лаборатории Новомышский аграрный колледж обновили к 1 сентября. В колледже Барановичского района не просто обновили здание и прилегающую территорию, но и полностью переоснастили учебно-производственную базу. Машинный парк колледжа пополнился 2 автомобилями МАЗ и 3 энергонасыщенными тракторами, оснащенными системами автопилотирования, спутниковой навигации и цифровым управлением. Среди пропавшей в Непале группы туристов

0: Там числится белорусская гражданка. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве со ссылкой на посольство нашей страны в Индии. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.bua и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

5-7, днем 19-21, в Пинске ночью 8-10, днем 21-23, в Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: слухай наших. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 3-5, днем 19-24. В Барановичах ночью 5-7, днем 19-21. В Пинске ночью 8-10, днем 21-23. В Бресте ночью 9-11, днем 22-24 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши треки.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Радио Брест.

появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.